0: конце города.
1: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Я, кстати, с недавних пор перестал бояться магнитных бурь. Да, это произошло после того, как я пережил самую жесткую магнитную бурю, когда подарил одной девушке на день рождения магнитик на холодильник.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна? Любимая.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть один знакомый, который абсолютно не любит отмечать день рождения. Всегда очень нервничает в этот день. Мне кажется, многие так делают. Да что там говорить, я тоже так, сам такой недавно. Вот у него как раз был праздник. И представьте, надевая ботинки, он раздраженно спросил, когда наконец в доме появится ложка для обуви уже, а? И тем самым вот взял и испортил себе сюрприз на день рождения.

Любовь. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, приехал в гости к однокурснику, давно не виделись, решили пообщаться. Он сказал, буквально, Миш, буквально один звонок надо сделать, и все. Слышу какие-то крики, и целый час он с кем-то ругался. Я все это терпел, конечно, потом спрашиваю, а что вообще произошло? На кого ты целый час кричал? Он говорит, да нет, это друга с днем рождения поздравлял.

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И как сейчас нам будет петь мод, если вы не сильны в арифметике, но легко можете придумать про нее смешную шутку, пришлите ее на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки в итоге зачитает лично Антон Юрьев, а их авторы получат эксклюзивную футболку со своей шуткой в подарок.

0: Нужен еще.
1: Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Легко сказать, просто подари. Да, вот один товарищ недавно просил у меня совета, что подарить своей девушке на день рождения. Я ему порекомендовал набор для душа. Это вообще классный вариант. Он поблагодарил. Недавно вот с ним увиделись, спрашиваю, ну как, понравился ей набор для душа? Он отвечает, что сделал все, как я сказал. Достал кран, шланги, болты, все как полагается. Ей почему-то не понравилось.
1: Что слушает страна?
2: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть один знакомый, который умудряется приходить на день рождения без подарка. Ему всегда это сходит с рук. Представляете, вот последний раз, я помню, он заявил: лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Его спрашивают: и что же ты сделал? Он отвечает: я сделал одолжение, придя на день рождения.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно один знакомый рассказывал, в честь своего дня рождения он решил, что называется, накрыть поляну на работе. Заказал там пиццу, закуски, разные салаты. Я спрашиваю, ну как в итоге все прошло? Говорит, чудесно прошло. Я же один дома работаю.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла.

0: с 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите.
1: Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Лето не люблю. Кончается быстро. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если в ближайшее время вам тоже предстоит отметить или организовать праздничное мероприятие, есть несколько критериев, как понять, что вообще праздник прошел успешно. Все это, видимо, на собственном опыте проверили Филатов и Кэрос. И если у вас все так же в точности, значит, смело можете считать, что мероприятие прошло успешно. Давайте проверим.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая тоже недавно отмечала свой день рождения. Она попросила мужа устроить ей праздник в стиле Золушки. Так, по-модному решила, заказала себе там красивые туфельки, платье. А муж собрал всех гостей, укатил с ними праздновать, а жену оставил убирать дома. Она же сама хотела в стиле Золушки.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 34 градуса.
0: Реклама на русском.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Деньги как кислород. Мало – задыхаешься. Много – голова кружится.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио.

0: вот с недавнего времени буквально больше не желаю на день рождения оставаться такой же, как есть. Потому что одна подруга мне предъявила, что вот я ей пожелал оставаться такой же, она теперь никак похудеть не может. Говорит, это все из-за тебя.
1: На этой неделе номер 3.
2: А кто тут самый красивый?

Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: мы тоже обязательно остаемся, потому что впереди целое море всего классного. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» буквально через минуты. Встречаем.
1: Реклама на русском. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права! Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 34 градуса.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
2: А почему мы так... В нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
3: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗА 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама на русском.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Чтобы руки не пахли рыбой, достаточно на пару минут опустить их в керосин. И будут пахнуть керосином.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
8: Русское радио. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Торговые сети предложат поставщикам самим доставлять товары в магазины. Такая схема снизит риски ритейлеров в случае нарушения бесперебойной работы логистических объектов, но может привести к росту издержек и увеличению отпускной цены товаров, пишет газета «Коммерсант». Крупные ритейлеры обычно берут логистику товаров на себя. Самостоятельно развозят продукцию по магазинам лишь поставщики скоропортящихся товаров, которые работают в небольшом радиусе. Например, своя логистика, как правило, есть у хлебозаводов. Центробанк разработал первые проекты нормативных актов для запуска рынка криптовалют. Регулятор, в частности, разработал требования к цифровым депозитариям, структурам, которые будут вести учет криптовалют и цифровых прав. Минимальный капитал депозитария должен составлять от 50 миллионов до 250 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Организованный рынок криптовалют должен начать работу в России после вступления в силу 1 сентября закона о цифровых валютах. В МВД перечислили данные, которые не стоит публиковать в соцсетях, чтобы не стать жертвой мошенников. Не стоит указывать адреса проживания, учебы и работы. Также рекомендуется держать в секрете информацию о семье и близких из-за риска вербовки. Кроме этого, пользователей призвали не делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах. Ну и последнее. Под Новгородом прошли гусиные бега. Участниками состязания стали 16 птиц. Победил гусь Иваныч, который на финиш обогнал прошлогоднего чемпиона гуся Гавриила. Фестиваль «Гусиные бега» проводится уже четвертый год подряд в поселке Волот Новгородской области. Местные крестьяне издавна славились выращиванием гусей. По осени птиц своим ходом гнали на станцию Волот, чтобы отправить в Санкт-Петербург. Так родилась идея оригинальных соревнований. У меня на этом пока вся информация. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: Шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, рады, нусики. Как ваши делишки? У нас все хорошо, да и у нас все тоже хорошо. Это главное на главном. Стартует это веселый понедельник, бодрящий, чтобы зарядиться на всю неделечку. Здесь Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев, это русские перцы. Люди, здравствуйте.
2: Доброе утро. Чувствуется в твоем голосе уже та самая нотка отдохнувшего человека, Антош.
1: Да?
2: Да.
1: Это да.
2: Ну ты
1: да.
2: Выспался, да. Энергии полно. Вот да. Давай, делись со всей страной.
1: Да.
2: И с нами тоже.
3: Да. Мы вчера, кстати, поделили почти 500 000 рублей, между прочим, да. Между нашими слушателями.
1: Ничего себе.
2: Угу.
3: Там чуть меньше, конечно, было, у меня с математикой плохо, но почти 500 000. Это прекрасно в день рождения раздавать вот такие большие подарки.
1: Раздавать. И вообще можно каждый день раздавать, теоретически.
2: Ну, да, в принципе, мы да. Будем, только поменьше чуть-чуть сегодня.
3: Чуть-чуть поменьше, да. Ну,
1: но приятненько.
3: Мы все-таки не целая радиостанция, а ее часть, поэтому наш бюджет сегодня 10 тысяч рублей.
1: 10 тысяч рублей тоже очень хорошо для того, что, ну как ты знаешь, вот вчера ты выиграл, да, а сегодня раз и догнаться. Вот так, очень хорошо.
3: Ну или как утешительный приз для тех, кто вчера не дозвонился. Звоните сегодня в игру «Против правил».
2: Да. А в этом часе можете позвонить в игрушку «Слово не воробей» и выиграть супер-пупер колонку от русского радио.
1: Супер-пупер, кто-то супер выиграл, да пупер.
3: А для тех, кто никуда не хочет звонить, для тех, кто ничего не хочет выигрывать, для вас перченый гороскоп. Абсолютно безвозмездно.
1: Там так и будет сказано для всех 12 знаков. Сидите дома, слушайте русское радио, чего вы? Потому что будут песни.
3: Откуда ты знаешь? Я же тебе не давал еще
1: вычитать. Я его составлял. Я
3: астролог. Поехали.
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы.

0: Радио.
1: Ох, лук-лучок.
2: Эй.
1: Золотая луковица, действительно, потому что лук неожиданно стал новым суперфудом в социальных сетях. Значит, смотрите, его едят сырым, запекают, жарят, маринуют и даже используют его шелуху. Все из-за полезных свойств. Значит, лук богат веществами, которые помогают бороться с воспалением, поддерживают иммунитет, улучшают пищеварение и помогают контролировать уровень сахара в крови. А еще поклонники овоща уверяют, что он положительно влияет на состояние кожи благодаря высокому содержанию витамина С и природных антиоксидантов. А я всегда, а я же говорила.
2: Не, для нашего поколения лук — это суперфуд уже давно.
3: Почему?
2: Лучку, да потому что, знаешь, вот с картошки — с лучком.
1: Да.
2: А вот а селедочку сверху — лучком.
1: Обязательно.
2: Вот, а опаска наступает. Яичко чем красить? Шелухой — лучком.
1: Да,
2: вот
1: видишь?
2: Так. Да.
1: Суперфуд, действительно, многофункциональный.
3: Ну, еще, конечно, ты правильно вспомнил, это же замечательная песня. Откушу головку лука, чтоб не быть как зверь в лесу.
2: Мне очень нравится, когда ты поешь в эфире Русского радио свои песни, которые не взяли в ротацию.
3: Это не моя, это, между прочим, Филипп Бедросович Киркоров.
2: Он спел про лук?
3: Да.
1: Он уже тогда знал, что это суперфуд.
2: Не, ну его лук-то всегда модный,
1: да.
2: Это понятно.
0: Русские перцы. Русские перцы на Русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 34 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса. Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Лечение геморроя. Быстро. Ура-Про. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
10: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
14: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Русское радио в твоем мобильном.
17: Русское радио.
16: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Русское радио. Что слушает страна?
18: Анна!

0: А давайте вам расскажем то, чего вы ждали все выходные. Перченый гороскопчик. Овны, здорово. Сегодня не стоит соревноваться ни с кем. Достаточно стать лучше, чем вчера.
1: Дорогие коллеги-тельцы, старый план неожиданно снова станет актуальным.
2: Коллеги-близнецы, день подарит повод убедиться, что случайности иногда вовсе не случайны.
0: Раки, если чувствуете усталость, не спорьте с ней. Организм редко ошибается.
1: Львы, сегодня ваше спокойствие произведет больше впечатления, чем громкие слова.
2: Девы, не бойтесь признать ошибку, после этого все станет намного проще.
0: Ой, а что там у меня? Весы, кто-то обязательно заметит то, что вы давно считали само собой разумеющимся.
1: Скорпионы, сегодня полезно довериться человеку, который уже не раз оправдывал ваше доверие.
2: Стрельцы, один маленький крюк по дороге может привести к большой удаче.
0: Козероги, не пытайтесь сегодня понравиться всем. Достаточно быть честным.
1: Водолеи, если вы услышите неожиданную идею, не отмахивайтесь от нее сразу.
2: И рыбы, сегодня лучше оставить вечер свободным. Судьба приготовила для вас что-то очень приятное.
3: Вау. Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Реклама на русском.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в ленте.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Раньше смеялся над бабушкой, когда она говорила диктору в телевизоре «Добрый вечер». Сегодня поругался с навигатором. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: на русском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, давайте переместимся в Китай.
2: Давай.
1: Значит, короче, там есть зоопарк, вот, который объявляет набор на вакансию сотрудника в роли черного медведя. Вот, ну такая шубка красивая. Угу. Да? Значит, в обязанности будущего косолапого входит прогулка по территории зоопарка, общение с посетителями. Вот, интересно, кто с медведем общаться будет. Участие в развлечении гостей и создание дружелюбной атмосферы, иначе я вас съем. Вот, уточняется, что определенного сценария поведения общения существует, но весь рабочий день проводится в специальном костюме. Жарковато, наверное. Помимо этого, в объявлении сообщается, что сотрудникам предоставляется возможность заниматься любыми делами по своему усмотрению. Ага. То есть, по сути, говорит, в этом костюме, говорит, мне срочно надо домой. Взял, сел, уехал, да? Вот, например, отдыхать, значит, предаваться мечтам, танцевать, прыгать, да? Заниматься скалолазанием или рыбалкой.
3: Ага. Трыть бамбук.
1: Нет, ну подожди, это панда. А тут как бы

0: медведь, понимаешь, что единственное, что я, знаешь, увидел, заниматься рыбалкой. Но медведь рыбалкой занимается.
1: Да, лапой.
0: Потому что у него на 5 спиннингов на одной руке, 5 спиннингов на другой руке.
2: Но для этого в зоопарке должен быть специальный бассейн.
0: Должен быть специальный бассейн. Это для людей, которые купают. О, смотрите, какой аквапарк! А он говорит, я тоже хочу искупаться. И все. Да бросьте, ребята, я администратор, я аниматор, я здесь работаю. И все. А люди уже не понимают.
2: Слушай, я уже рассказывал эту историю, как мы с Полинкой ходили в наш московский зоопарк, и там была, значит, такая вот такая горилла с рыжей шевелюрой. И мы, если
0: раскрыли,
2: честно, мы подумали, что это ты нарядился в костюм
1: какой-то.
2: Потому
1: что в тот день ты с нами не мог пойти в зоопарк.
0: Да, что, вы кормили меня?
2: Это знаешь, как доктор Джекил и мистер Хайд. Они не могут в одном пространстве находиться все вдвоем.
0: Это вы про ваши взаимоотношения говорите, да? Это очень хорошо. Не, на самом деле, я иногда подрабатывал аниматором, да, мне начинать. Я помню, я был в городе Пушкин на праздник Церковно-сельского лицея в костюме Пушкина. Ребята, это очень жарко, ну, честное слово, правда.
3: Русские перцы. На русском радио.

0: песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.
0: Русском.

0: на русском радио.
1: А надо поиграть, а надо поиграть.
2: Ты сам случился по играм?
3: Вот, знаешь, в чем разница между тобой и воробьем?
1: Слушай, глобальная. Я не ем крошки, я сразу батон хаваю.
3: Это первое различие. Второе, значит, слово «не воробей», ты тоже не воробей, но... Слово «вылетит» не поймаешь, а Антон, если вылетит куда-нибудь из Москвы, то его поймаешь и вернешь в эфир обратно.
1: Конечно, поймаешь и вернешь. Я мои данные везде.
3: Видишь, ты улетал в отпуск, но ты все равно вернулся.
1: Да, как Карлсон. Полетел, но обещал вернуться.
3: Вот в этом и разница вся. Ну и еще есть разница между тобой и нашим слушателем, который сейчас позвонит, что у него будет колонка, а у тебя нет.
1: Нет, погоди, их же два.
2: Да.
3: У одного из них будет колонка, а у тебя нет.
1: Но мне кажется, он на выходных посещал уроки философии какой-то.
2: Какой-то приземленный сегодня, да?
1: А, Дима Морозов.
3: В смысле приземленный? Наоборот.
1: Заземляйся давай, я тебя умоляю. Два пальчика в розетку и понеслось.
2: Ой, позвоните, пожалуйста, нам и приземлите, или наоборот, окрылите, да?
1: Окрылите.
3: Давайте окрылимся уже по полной. 8-495-995-105-7. Слово «не воробей». Два слушателя нам нужны.
1: Вперед!
0: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. С 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Реклама на русском.
4: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
5: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
6: Федеральная пассажирская компания.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
11: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
12: Такие мы удивительные люди.
11: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Мое первое и последнее занятие йогой закончилось выводом. Докторская колбаса никогда не свернется в краковскую. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей. Хотя...
1: Ну, слово не воробей, слово пеликан. Потому что этого воробья съел, а в нем было слово. Вот, а короче, а утка... Ну ладно, ладно.
2: Ну это как та картинка, когда Кощей посадил перед собой утку и кролика и яйцо положил. Ну как вам идея?
1: Да. Вот это. Ребят, значит, Михаил из Барнаула дозвонился первый. Мишенька, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здрасте.
4: Здрасте.
1: Естественно, сразу же дозвонилась Танечка. Танечка дозвонилась из Геленджика. Ух, вот Барнаул, Геленджик. Ну, просто рядом городошки-то.
2: Нормально, это такой разброс.
1: Танечка, привет.
4: Приветствуем.
5: Доброе утро.
1: Так, Танечка, с Мишей поздоровайтесь. Миша, поздоровайтесь с Танечкой.
5: Здравствуйте,
1: здравствуйте. Все, на этом доброта закончилась. Как говорится, что такое доброта?
4: Начинаются серьезные разговоры.
1: Сейчас битва будет.
2: Девочки и мальчики, сейчас мы должны с вами вспомнить, что вчера русскому радио исполнился 31.
1: 31. 3-1.
4: Да.
1: 3-1-2-3-1.
2: 3, я бы сказал.
1: 3-1.
2: 31. Ну, короче, 31. Это значит, что у нас вчера был, собственно, день рождения. Mm-hmm. И это значит еще, что сейчас вы по очереди, дорогие Михаил и Татьяна, по очереди будете петь песни с вот этим замечательным упоминанием праздника.
1: Да, да. Там должен быть свой день рождения, да?
4: Все
1: да.
4: Очень просто.
1: День рождения, день рождения.
4: Кто начинает первый?
1: Кто начинает первый?
3: Ну, конечно. Девушкам вперед пропускаю.
4: Давайте, Танечка.
1: Ты смотри, какой под личиной интеллигентности взял и как... Эх, Мишань.
2: Итак, Танечка, пойте первая песня.
1: Давай, Танюш.
2: Про день рождения.
1: Хороший.
5: Мне надо подумать.
2: Нет.
4: У нас нет времени подумать.
1: Подумать до вечернего шоу можно.
4: Есть тогда возможность передать свой ход Михаилу, но если вы еще раз будете думать, он и выиграет.
2: Угу.
4: Михаил, так, давайте.
1: Миш,
4: вы.
1: Миш, давай.
3: Поздравляю с днем рождения.
4: Нет, это надо спеть.
1: Мишуль, это что за песня? Поздравляю с днем рождения.
2: Мы должны идентифицировать.
1: Мы узнать должны.
3: Happy birthday to you.
2: Это русское радио. Нет, русское радио. Должна быть песня.
1: Ты
2: ю,
1: сам ты такой. Ты,
2: конечно.
3: С днем рождения, поздравляю. И принесет Карлсон привет.
1: Молодец.
4: Да, это что за песня такая?
1: Миша, я не знаю, что это за шансон такой.
4: Это же самое элементарное, что может быть.
1: Давай у Тани сейчас узнаем.
2: Вот сейчас узнаем, вот сейчас все решится.
1: Танюш, давай.
5: С днем рождения, Вика.
2: Надо спеть,
1: Вика.
2: Танюш, ну надо спеть песни, не просто вот какие-то цитаты, обрывки и огрызки.
1: Что мы вас уговариваем петь-то? Либо вот поет, именно. Либо нет. Тань, давай.
2: Ощущение, знаете, давай. Что мы после праздничного стола какие-то объедки подъедаем.
1: Кстати, так оно и есть. Танюш, давай.
5: Сегодня уже не так весело.
1: Сегодня не так весело.
2: Сегодня все серьезно, сегодня понедельник.
4: Да, день тяжелый.
1: Ребят, ну что вы как и сам? Ну есть же песня. С днем рождения.
2: Да песен полно про день рождения. Ну что, колонку оставляем?
3: День
4: рождения. Ну, понятненько.
2: Колонку мы оставляем себе сегодня, ребят. Да. Ну, вы расстроили
1: Мишенька,
2: нас.
1: Танечка, поздравляем вас всем, что дозвонились на русское радио. Вот, обнимаем вас крепко. Хорошего вам дня в Барнауле, в Геленджик.
4: Пока!
2: Пока!
0: Слово не воробей. На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Усиление потенции. Быстро. УРА-ПРО. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
3: Вернуть здоровье так легко. В клинике УРА-ПРО.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Сказать, чего я хочу.
9: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
7: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
10: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
7: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
13: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.

0: участками в руках.
1: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
2: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Госдума подвела итоги завершившейся сессии. Значительная часть принятых законов касается социальной поддержки граждан. Одна из таких мер – приоритетное право нуждающихся студенческих семей на отдельную комнату в общежитии. Закон распространяется на семьи, где оба супруга или единственный родитель младше 35 лет учатся в колледже или вузе. Вместе со студентом смогут проживать супруг или супруга и дети. По данным Совета Федерации, в России около 60 тысяч студенческих семей, половина из них воспитывает детей. Новые жилищные правила начнут действовать с 1 сентября. Компания «Дунэнерго» опубликовала график отключения света в Ростове. Электричество будет временно пропадать на этой неделе. Сегодня с 9 утра до 5 вечера света не будет на улицах Северная, переулок Аэроклубовский, Войково и Портовая. Губернатор Дона Юрий Слюсарь поздравил работников-ветеранов железнодорожной отрасли с профессиональным праздником в своих соцсетях. Глава Ростовской области отметил неоценимый вклад машинистов и проводников в экономику и транспортную доступность региона, при этом указав на особую гордость Ростовской области – легендарный фирменный поезд «Тихий Дон». Он уже более полувека связывает Ростов-на-Дону и Москву. За это время поезд перевез 17 миллионов пассажиров. В период летних распродаж 46% россиян не всегда понимают, как суммируются скидки и бонусы. Почти половина опрошенных хотела бы получать более персональные предложения, а 45% – видеть понятные условия акции. Столько же респондентов пожаловались на слишком большое число уведомлений. Еще 43% сталкивались с отсутствием акционного товара, а 40% – с предложениями, которые не соответствуют их интересам. В Ростове 26 градусов тепла, малооблачно. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, мы продолжаем. 8 часов 2 минуточки. Главное на главном тут находится русский перц на русском радио, чтобы вас обнимать, целовать и, конечно же, радовать и причинять добро и хорошее настроение творить. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев тут. Люди, сюда идите обниматься. Вот, хорошо.
2: Доброе утро. Здравствуйте, друзья. Вы знаете, в пятницу вот я жаловался Полинке на то, что меня перекрыли во дворе.
3: Да.
1: Наконец-то.
3: Мы побоялись, что он опоздает.
2: Пришлось
3: делать себя на нервах.
2: Пришлось вызванивать человека. Думаю, ну вот хорошо, что он положил табличку с номером. И тут я проверил свою табличку.
1: На номер платный.
2: Она у меня лежит, значит, в бардачке очень много лет. Между прочим, я ее вот это нарисовал фломастером цифры своего номера.
1: Разукрасил?
2: 3 машины назад. То есть она кочует со мной, вот эта табличка. Уже в 3-ю машину перескакивает. У меня уже есть, кстати, другая, магнитная такая, красивая. Но все равно я кладу вот эту табличку.
1: Правильно, потому что, во-первых, от руки, понимаешь, это как бы как автограф,
2: ну,
1: считай,
2: как
1: да?
2: Да.
1: Ты ромашки нарисовал, цветочный лук.
2: Только цифры.
1: А фломастеры разноцветные были?
2: Черный.
1: Красавчик.
2: Как положено.
3: Ваш любимый цвет, Антон.
2: Твой любимый цвет, да, все как надо. Просто я к тому, что эта табличка, ну сколько лет уже со мной ездит в бардачке, и мне ее жалко выбросить.
3: И не выбрасывай.
2: Целую вечность уже она со мной.
1: Я тоже рылся в бардачке, там раз 500 рублей, думаю, ничего себе. Не-не-не, не царские. Ну,
2: обычные, да.
3: А можно тебе удачу приносит, не выкидывай.
2: Пусть хай будет, да.
1: Да.
3: Ну и на что ты тут намекаешь, я не понимаю.
2: Я хочу просто спросить, чего у вас там? Вот откройте бардачок своего автомобиля, посмотрите, что у вас там лежит целую вечность. Про бутерброд заплесневелый можете не писать.
1: А почему заплесневелый? Как вам не стыдно забыть про бутерброд?
2: Вот именно.
1: Он же вам снится будет. Ты меня забыл.
3: Инспектор Антоха идет
1: на поиски. Да, вы открываете бардачок, значит, фотографируете, да, и присылаете к нам, значит, вот везде причем.
3: Давайте, пожалуйста, конечно, пишите в наших мессенджерах, в личные сообщения, все работает.
1: Да, группа ВКонтакте, вот туда можно фоточку прикрепить.
2: Ну, конечно же, канал в Максе, заходите, там в комментариях можно тоже отметиться.
1: Да, вперед.
0: На русском радио.
4: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, не коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Кстати, вы знаете, что бардачок вот этот автомобильный пишется как бардачок.
2: Борда?
1: Да, от слова борда.
3: Борда?
1: Угу.
2: Они...
1: Доска.
2: А не барда.
3: А ты, да. А ты вот открываешь, там такой бардак.
1: Да, это не от того, что там бардак. Купец. В этом бардачке. Это бардачок. Вот представляете, вот теперь живите с этим. Это как брелоки.
2: Угу.
3: Брелоки,
2: понятно,
3: в бардачке.
1: Да, вот, например, Гуля говорит, захотелось поделиться своими секретами из бардачка. Там лежит старенький дорожный кипятильник.
2: Ого.
1: Из разряда на всякий случай. Я им ни разу не пользовалась. Пользуясь случаем, хочу передать привет Феде в Магнитогорск.
2: А, этому кипятильнику этому.
1: Нормально. Ну, вообще, как Гуля, как вы хорошо связали кипятильник и Федю.
2: Логика.
3: А может, у него
1: кличка женская?
3: Федя кипятильник.
1: Вот я тоже про это подумал.
3: Звучит устрашающе.
2: А, устрашающе. Может быть, это Федя подарил кипятильник?
3: Да.
2: Ребят,
1: не, у тебя,
2: давно.
1: Не, у тебя какая-то интерпретация.
2: Ничего.
1: Не,
2: просто,
1: не страшная.
3: А кто это, ребят?
1: Это Федя кипятильник.
3: Ну что, бегите.
0: Русские перцы. На русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 34 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Лечение простатита, аденомы. Быстро. УРА-ПРО. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике УРА-ПРО.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
8: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Мобильное приложение Русского радио.
14: Русское радио.
13: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Русское радио. Что слушает страна?
15: Все, что...

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы».
1: Ну, давайте, проверьте, что там. Давайте ревизию наведем сегодня в автомобиле и посмотрим, да, что там в бардачке у вас, или, может быть, в багажнике лежит уже целую вечность.
2: Да, вот Ксения нам написала, что в бардачке до сих пор валяется чек покупок с 2001 года. Ксюша, это очень интересное, увлекательное чтиво. Я как-то тоже нашла здесь чек, наверное, года так тоже 2001, мне кажется, 2002.
1: 2002?
2: Ну да, очень-очень. Я еще работала на одном телеканале, в очень известной программе, тоже утренней. И у меня там была рубрика, как раз мы там готовили еду, и там был как раз чек закупок.
1: Покупок.
2: Да, и я смотрела на стоимость этих. Там был банан, там была печенка, сметана, еще что-то там было.
3: Господи, фу, что вы готовили?
1: Такой, да?
3: Банан, печенка. Хорошо, что ты ушла оттуда.
2: Это не главное. Главное, стоимость. Там чек не прив... Ну, там 110, может, рублей было.
3: 110 рублей?
2: Да, там много позиций. Там масло, какие-нибудь еще огурцы, яйца.
1: Ну, повесь это в рамочку.
2: Да.
1: Знаешь, как напоминание.
3: Чтобы ты каждый раз выходила, когда говорит, слушайте, ребят, надо в магазин. Да, выходишь, платишь. Вот, нет, реально, ребят. Слушайте, иногда люди говорят, да, это надо было записать, понимаете? Вот как чек, как список покупок, как салат на знаменитый. Салат жуковый. Печенка с бананами. Ужас. Так вот, ребята, пришло время записать. Пришло время именно это сейчас и сделать. Если у вас есть шутка, которая достойна большого эфира, отправляйте ее на сайт rusradio.ru. Самые смешные я, Антон Юрьев, прочитаю в эфире, а их авторы получат эксклюзивную футболку с собственной шуткой. Представляете, красиво, да? Согласитесь, ну не каждый день можно носить на себе доказательство того, что ты умеешь смешить людей.
1: Представляешь, там будет шутка и вот эта вот фотография вот этого салатика.
3: Салатика, да. Там моя фотография.
1: Ну, с одной стороны твоя,
3: хотя иногда
1: а сзади как бы салат.
3: Я выгляжу как банан с печенкой, честное слово. Да, и все подробности где?
1: На нашем сайте.
3: rusradio.ru.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на

0: Билеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
5: В «Ленте».
6: Диван – это не мебель. Это жизненная позиция. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А мы сегодня не только у вас дома, мы сегодня еще и в вашем автомобиле заглядываем в ваш бардачок. Что же у вас там лежит интересного? Расскажите.
2: Что там? Вы знаете, Зульфия тут планирует уже. Она говорит: доброе утро, у меня и пока машины нет. Угу. Но когда будет, у меня там будет лежать всегда пауэрбэнк и зарядник, Зульфия. Будет у вас там оно лежать.
3: Там же у вас есть какие-то...
2: Вот именно.
3: Отприкуриватели.
2: У вас же машина сама как зарядка.
3: Да. Ага. Чего? Не, причем у вас будет такая машина, что я уверен, что вы будете сидеть сзади, а за вас будет заряжать тот, кто за рулем фуражки едет.
2: Да будет так.
3: Да, шофер мисс Зульфии.
1: Окей. А я хочу сейчас немножко с Вахой поработать. Как там говорить надо? Димка, ты умеешь?
2: Я разучился. Разучился.
3: Давно не ханумил?
1: Разучились все тут. Значит, Анастасия нам написала: много лет назад купила ограничители на дверцы машины, чтобы, ну, те не распакивались. Так и лежат в бардачке, некому поставить. Дорогие мужчины, Анастасия одинокая красивая девушка, не может поставить ограничители. Вот в канале в Максе в комментариях, пожалуйста, напишите ей, поставьте ей. И чтобы мы через несколько лет увидели ваше сообщение, что теперь мы живем долго и счастливы.
3: Да.
1: У нас много детишек.
2: Без ограничителей.
3: Да.
2: Не, ну надо все равно, нет, ребят, ну имейте совесть, надо все равно иметь какое-то ограничение.
3: Нет, когда ограничений, детишек нет.
2: Вот, ну как вот.
3: Без ограничителей.
2: Немножко давайте, ну держите себя в руках-то, в конце концов.
3: Когда ведите себя прилично. Руках, тоже детишек нет.
2: Время 9 еще нет.
1: Ну и что?
3: А что такого-то?
2: А вы уже начали.
3: Утром здесь свободен.
0: Русские перцы. На русском радио.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути, но...

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: И нас тоже так тянет к этим деньгам. 10 тысяч рублей. Ну просто магнитом манят нас.
2: Да, это Полин, кстати, своего бардачка достала. Да,
3: нормально, так мы пересчитываем, успокаиваемся.
2: Да, с прошлой пятницы.
1: Да,
3: лежали. Лежали, понимаешь?
2: Молодец, молодец.
1: Да, долежались.
3: Выдержанные деньги такие.
2: Да, я думаю, что у нее все время этот шифр там на бардачке.
3: Да, и глаз дергается.
2: Там деньги лежат, оказывается. Но там по Face ID.
1: И по отпечатку пальца.
3: А наш Face как бы не подходит к ее деньгам.
2: Не подходит никак. Но сейчас появится у нас человек, который дозвонится, и его фейс подойдет.
1: Отлично. Звоните нам, пожалуйста, скорее 8-495-995-105-7. Игра против
0: правил. Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: Вкусная жизнь.
0: Вкусная жизнь. Ноль калорий, зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30. Вкусная жизнь. На русском радио. Реклама на русском.
5: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
6: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
7: Федеральная пассажирская компания.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
11: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
14: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
16: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
15: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
13: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
17: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
18: Афалаза — инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы. Простаты.
19: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
2: Я же его слышу. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Итак, главное правило участия в игре против правил – это, во-первых, возраст 18+. Да. Это игра для взрослых, потому что все, что касается денег, это только для взрослых. Далее, у нас человек, который дозвонился.
2: Дозвонился, Артем.
1: Артем.
2: Артем, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Артем.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро, Артем.
1: Здравствуйте. Артем, вы себя считаете, вот у меня вопрос назрел к вам, считаете себя удачливым человеком?
4: Ну... по-разному.
3: Ну как это?
4: Всяко бывает.
3: Угу, вы уже дозвонились, вы точно все, удачный человек.
1: Уже, да, я так понимаю, что вы нам дозвонились с Марса, судя по задержке связи.
4: Да, совершенно правильно.
3: Угу. Как город называется на Марсе?
2: Жанна Гузаровск.
4: Город Арзамас.
3: Арзамас.
1: Ну, практически с Марса, реально. Так, значит, Артем, будем надеяться, что задержка связи до Арзамаса никак не помешает вам выиграть 10 тысяч рублей сегодня у нас.
2: Но на всякий случай вы там радио отключите полностью, чтобы трубочку все слышать, вот, чтобы ничего не мешало. Потому что отвечать нужно резко, быстро и качественно, на все про все 20 секунд.
1: Конечно, 5 вопросов будет от Антона, отвечайте, пожалуйста. Если все сделаете верно, то потом еще мы с вами поиграем в суперигру, там вы заберете заветную десяточку. Артем, все ли вам понятно? Понятно. Выключили ли вы радио?
4: Так точно.
3: Ну все, желаем вам удачи, дорогой наш. Поехали.
2: Какой прибор указывает направление на север?
1: Алло.
4: Лазарь.
1: Кто?
4: Лазарь.
1: Лазарь?
4: Лазарь.
1: Какой Лазарь?
3: Какой Лазарь?
1: У нас не рандомные слова, у нас должны быть какие-то похожие на правду.
3: Ну, все понятненько. У нас как-то сегодня сложно идет все с играми.
1: Судя по всему, хорошо отдохнули все.
3: Да,
2: какой Лазарь?
3: Я не знала.
2: Лазарь, это кто? Родственник ваш? Я мучиться буду.
3: Может быть, это Серега указывает?
1: Прибор.
4: Лазарь, это такой, который направляет.
3: Лазарь?
1: Прибор указывает на север. Этому надо было отвечать. Термометр, барометр.
4: Понял, термометр тогда.
1: Да, конечно. Да, заново начинаем играть, да, Артём?
2: Слушай.
4: Да, ну конечно, я так быстро не сообразил.
3: Да еще, конечно.
4: Все хорошо.
3: Да, хорошо.
2: Поставь ему Серегу Лазаря, пожалуйста.
1: Не, давай ему Марфу лучше поставим.
3: Да, завери меня, будет она петь.
2: Обнимаем вас.
1: Все, пока, Артём.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
4: «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
5: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись в своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
7: Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Власти усилят контроль за индивидуальным жилищным строительством и начнут тщательнее проверять сметы и счета строительных компаний. Правительство поддержало такие поправки. Как пишет газета «Известия», смета при строительстве частного дома часто увеличивается, при этом девелоперы затягивают внесение измененных данных, загружают неполную или недостоверную документацию, а люди, вложившие средства в жилье, не могут его своевременно получить. Министерство просвещения утвердило правила приема на программы среднего профессионального образования. Прием документов в колледжи и техникумы продлится до 15 августа, а по творческим специальностям, где могут понадобиться дополнительные испытания, до 10 августа. Главный критерий для зачисления на бюджет — средний балл аттестата. Если мест меньше, чем желающих, конкурс будет идти по успеваемости. Рынок образовательных сервисов в России вырос более чем на 10%. Аналитики сравнили данные первых 6 месяцев этого и прошлого годов. Суммарная выручка образовательных платформ превысила 73 миллиарда рублей. Особенно востребованы детские и школьные онлайн-курсы, пишет газета «Коммерсант». В этом сегменте все большую популярность набирают цифровые инструменты для самостоятельной подготовки школьников. Ну и последний опрос показал, что россиянки тратят на маникюр около 50 тысяч рублей в год. В среднем одна процедура обходится в сумму от 2 до 3 тысяч рублей. 18% респонденток выбирают маникюр стоимостью до 5 тысяч. В более дорогие салоны ходят 10% женщин, чаще всего это представительницы финансовой сферы и IT. Большинство женщин предпочитают доверять уход за ногтями специалистам. Самостоятельно делают маникюр 13% опрошенных. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Ну что, соскучились? Вот мы возвращаемся в эфир. Третий час главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио продолжается. И у нас для вас много еще интересных, классных историй, которые вы, собственно, нам и пишете. А читать их будет Антон Юрьев.
1: Здравствуйте!
0: Полиночка Жукова.
2: Доброе утро!
0: И Дима Морозов. А тема наша сегодняшняя такая. Что вы храните в своем бардачке уже какую-то целую вечность.
2: Да, наведите там порядок уже,
1: хватит,
2: расскажите
1: уже,
2: нам.
1: Хватит уже, правда, чуть такое, ну.
0: Вообще. Ну,
1: уберите.
0: А потом подлокотник, кстати, тоже. Потом подлокотник, кстати, тоже.
2: Ой, а в багажник даже не залезайте сегодня.
1: В багажнике у меня это самое, это вот.
2: Давайте лучше на бардачке сегодня.
0: А у меня там палатка.
2: Ой.
0: Пляжная. Она, кстати, мне в эти выходные пригодилась.
1: Да ты
0: Пусть
1: что?
0: Она лежит, ну, не целую вечность, но, по крайней мере, до конца августа. И пригождается чаще и чаще.
1: Тебя выселили, что ли?
0: Нет, просто солнышко светит в Москве. Лето продолжается.
1: Боже ж ты мой.
0: Да, надо ловить эти частички лета.
2: Частички.
0: Они такие маленькие, поэтому давайте, хватайте их. Ну и, конечно же, хватайте возможность пообщаться с нами в наших соцсетях.
2: Да, пишите в наши мессенджеры, мы все читаем, у нас все работает по нашей теме.
1: Группа ВКонтакте, там есть пост под ним, напишите, прикрепите фотографию из вашего бардачка.
0: Да, ну можете в Макс тоже написать, мы очень ждем. Пишите в комментариях под постом, все есть, мы ждем вас, пишите, пожалуйста.
3: Русском радио.

0: мать. А ну перетанцуй меня.
1: Русское радио представляют с утра. Кто такие? Русские перцы.
2: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: И перцы на русском радио.
1: Ребят, ну вы даете, конечно. Такое храните в своих бардачках.
2: Ну ладно, еще можно.
3: Да.
2: Вот Яночка написала, значит, у меня два вообще, говорит, бардачка. Нет, подождите, у вас подлокотник. А вот в бардачке у вас лежат, значит, какие-то штучки от электрики, а вот еще там лежат поделки детские из самозатвердевающегося пластилинчика.
3: Самозатвердевающегося пластилинчика. Затвердел.
2: Да, сын дарит, а рука не поднимается выкинуть. Еще есть всякие киндеры, лего и машинки. Ну, у вас такая, знаете, чисто мамская тачка.
1: Ну,
2: у вас там есть все для того, чтобы ребенку было не скучно ехать вместе с вами, ну, где-нибудь.
1: Ну, вы же можете на торпеду эту прилепить, вот эти вот поделки, если они не на солнце не плавятся, вместо собачек.
2: Они не прилипнут просто.
1: Если захотеть, можно. Ну, там какой-то постелить специальный мат.
2: Мат.
1: Да, для вот этих поделок. Ну, кто захочет, тот прилепит. Ну, маленький матик такой.
3: А.
1: Это называется мат.
3: Да?
1: Да.
3: А пользуйся вот, матом.
1: У Николая, например, вообще все прекрасно. У него в бардачке лежит его медицинская карточка. 2 года уже. Здоровый образ жизни, холостая жизнь дают свои результаты.
2: Что? Холостая жизнь?
1: Николай,
2: что говорить?
1: А почему у вас карточка-то лежит в бардачке, а не в поликлинике?
2: А тебя больше это смутило, да?
1: Ну, как бы да.
2: А меня смутило, что как будто бы от только такой жизни, холостой, можно быть здоровым. Нет. Давайте-ка.
3: «Жизнь в холостую». Моя новая книга.
1: Медицинская книжка.
3: Медицинская книжка. Да, кстати, надо в поликлинику сходить.
1: Давай,
3: у меня там номерок даже.
1: Давно пора, давай.
3: Да.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: В Ростове 30 градусов тепла, ясно. По данным Яндекс погоды, в середине дня будет солнечно, температура воздуха составит около 34 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
6: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
7: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
8: Пап, а что такое первоначальный взнос?
9: Это когда сначала долго копишь.
8: Или не копишь.
9: В смысле?
8: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
10: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
11: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
12: Застройщик ОРИ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пользуйте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио в твоем мобильном.
16: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
17: Русское радио. Радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Так, расскажите нам, пожалуйста, Полиночка Леонидовночка.
1: Полиночка Леонидовночка.
0: Что там в вашем бардачке хранится? Я просто был у тебя недавно в машине, ну, захотелось посмотреть, ну... Я все-таки
2: ты
0: скромный,
2: да,
0: лучше расскажи сама, что у тебя там прячется.
2: Да ничего интересного, помимо того, что, конечно, у меня там лежит целый набор одноразовых приборов.
1: Ой.
0: А у меня тоже, кстати, лежит.
1: Ой.
2: Да.
0: Но неиспользованные.
2: Неиспользованные вилки, ложки и ножи. Все приятели мои.
1: Все, извините, простите.
2: Энтони, нет. Значит, ни разу не пользовалась, но лежат. Ну, потому что мало ли будет какой-нибудь сабантуй, понимаете?
1: Сабантуй?
0: Я тоже в надежде на это храню вот эту посуду. Потом
1: давай,
0: у меня уже, знаешь, начала разлагаться.
2: Разлагаться?
0: Упаковка.
2: У тебя разлагаемая упаковка?
0: Конечно.
1: Биоразлагаемая.
0: Да, 10 лет уже лежит это все.
2: Вот, надо, значит, организовать сабантуйчик, ребята.
0: И все никак, никакой
2: вот,
0: пикничок.
2: Ты же ездишь на пикнички. Вот
0: я надо... там ем руками.
2: Ты правда эко.
0: Очень эко.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Что слушает страна? Может, я была тебе послан. Русское радио.
4: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
3: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: Квартиру сниму на суточно ровно. 6+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: на русском радио.
1: Да, вот тут пришло такое сообщение, сразу какой-то флешбэк.
2: Давай.
1: Без подписи или с подписью. Сейчас. Где это? Ну, в общем, там про маску.
2: Какую?
1: С ковида до сих пор лежит маска.
3: Как напоминание, что нужно следить за своим здоровьем.
1: Ну, как бы да.
3: Чаще руки мыть, вот это все, да.
1: Не, у меня тоже где-то по дому валяются, там респираторы не распакованы еще.
2: По дому валяется, по дому валяется.
3: Респиратор? Ты же педагогом по ОБЖ был, помнишь?
1: Нет.
3: Там... Когда ты вокруг здания РМГ по-пластунски ползал весь.
1: Да, слушайте, я недавно проходил, кстати, добровольный инструктаж по технике надевания противогаза.
2: О, ты теперь профессионал в этом деле, да?
1: Ну, как видишь, все хорошо.
3: В нем на заграду споткался?
1: Все хорошо.
2: Ну ладно, если ты решил немножечко вот, как сказать...
1: Медицинскую тематику.
2: Нет, не медицинскую, а вот ретро.
3: Ретро-тематика? Ретро?
2: То вот тут Анечка нам написала, что у нее в бардачке лежат диски с музыкой, хотя магнитола уже, ну, 5 лет уж точно без дисковода.
1: Не принимает, да.
2: У меня тоже, кстати, в машине вот такой кейс лежал. Знаете, вот помните, там просто ты листаешь, как книжечку, там разные диски.
1: Да.
2: Я тоже никогда это не выброшу, да. Потому что я разную музычку слышала.
3: Ну так сейчас его знает, вдруг опять на диске.
1: Сейчас некогда. Нам, кстати, на Новый год, на прошлый, наш Володя, программ-директор, подарил пластинки с лучшими песнями русского радио. Слушать пока не на чем, но я надеюсь, что когда-нибудь у меня появится граммофон. Ну, не золотой, конечно, какой-нибудь, на котором можно будет эти пластинки покрутить.
3: Да?
1: Да.
3: Слушай, а ты надень их на палец, 40 минут тишины.
1: А, кстати, если у вас... Вот, я вспомнил, Перельман и прочее. Значит, смотрите, если у вас нет граммофона, но есть пластинка, есть иголка и кусочек бумаги...
2: Ой, уже все сложно.
1: Делайте, значит, из этого кусочка бумаги такой кулечек, протыкайте его иголкой, пластинку вставляете, карандаш, крутите карандашик и иголку на пластинку накидываете. И у вас из этого рупора будет вот такая мелодия.
3: Сейчас люди, которые получили в подарок коллекционную пластинку «Русское радио. Лучшее за 30 лет», они сейчас прям пойдут испоганить.
1: Да, ребят, ну вы конечно, вы послушаете эту пластинку, но это может быть ваша последняя прослушка.
0: «Русские перцы» на русском радио.

0: надеемся, вы не будете плакать, когда бардачок откроете.
1: Ой, иногда хочется расхламить бардачок, потому что столько там всего. Вот, например, у Марины, например, там лежит вот такой набор: солнечные очки, салфетки, пакеты, и 3 года лежит гербовая печать организации и кнопка тревожной сигнализации. Организации уже нет. Но я так понимаю, что это как спиннеры. Помните, раньше были такой антистресс? Она жмет на эту кнопку, если вот что-то какое-то происходит в жизни, коллапс, жмет на эту тревожную кнопку.
2: Кто-то появляется.
1: Да.
0: Вам не надо больше тревожную кнопку иметь. Вам нужно просто с Юлечкой познакомиться вот у нее, потому что в бардачке есть штопор. Так вот,
2: мысли.
1: Ну, это для пассажиров.
2: Нет. Это можно припарковаться и... Эх, закат.
1: Главное, не ехать потом никуда.
0: Не-не-не, вот Галя. Нам еще пишет Галя, что у нее в бардачке очень много магнитиков из разных городов и стран за 16 лет. Вот собрала она их там. Еще, кстати, бутылочка с битумом. На всякий случай.
2: Бутылочка с битумом.
0: Галя, какой всякий случай может случиться, что понадобится бутылка с битумом?
1: Интересно.
0: Вам нужно срочно будет заделать какую-то яму?
1: Ну, кстати, вы знаете, мне кажется, что в Москве пригодилась бы такая бутылочка. У нас вот тут тоже недавно были колдобины.
0: Колдобины.
1: Выбоины. Да, я вас правильно сказал.
2: Это молодец.
1: Выбоины.
2: Помнишь, как ты...
0: Больше не надо повторять это слово.
2: Ехал ты по выбоинам.
0: Ой, вот. Рисковый сегодня.
1: В общем, эти колдобины и выбоины. В общем, можно было бы тут заделать. Ну, дорожные службы сами справились без нашего вот этого бочонка с битумом.
2: Какие молодцы.
0: Да, молодцы.
1: Но работы в Москве не початый край.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
3: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции». Федеральная пассажирская компания.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Белка-летяга не летает, она планирует. Я тоже в отпуск не летаю, я планирую. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Вот я предлагаю нам устроить какую-то, знаете, барахолку.
2: Барахолку?
1: Обмен. Вот расхламить ваши бардачки.
2: Всего того, что нам написано. Ага.
1: Да, ну, скинуть это все в одну кучу, и потом, чтобы каждый выбирал то, что ему нужно из этой кучи.
3: Ну, не знаю. Вот я уверена, что вот Лена нам тут пишет, что у нее в бардачке вот лежит косметика, бигуди, очки солнечные, духи, маска для лица тканевая, вкусняшки, шоколадки, сухофрукты, орехи.
2: Стоп, стоп, стоп. Вкусняшки, шоколадки, орехи.
3: Вот.
1: Но они вечно лежат, Антон, нельзя брать.
2: Как, ребята, как? Шоколадки, как? Они с каждым
1: только
2: годом,
1: мед.
2: Они только выдержаннее становятся.
3: Вообще, любая уважающая себя женщина не может ездить без бигуди в бардачке.
2: Действительно.
1: Поэтому... И, знаешь, некоторые
2: причем
1: мужчины
2: бигудя,
1: тоже
2: понимаешь?
1: Не могут без бигуди.
2: Да, вот, к примеру, Оленин, понимаете?
3: Да.
2: Вот как он
3: много
2: без бигуди?
3: Бигудей.
2: Он как кучеравонькой вынашивает. Да, здравствуйте.
4: Да, это я на палец на кучу.
3: Да, привет.
1: Привет.
2: На палец, говорит, доброе утречко.
3: Ну, ты успел порыться в своем бардачке?
4: Ты знаешь, я однажды нашел в себе силы, время, уговорил себя, заставил, все вычистил, багажник, бардачок, и у меня теперь и там порядок.
1: И пустота.
4: И пустота, у меня в бардачке только копия страховки, и все.
3: Ты снова идеальный человек.
2: Как же это неинтересно.
1: Слушай, это какой-то каршеринг получается. Там тоже откроешь бардачок, там только лежит СТС-ка, и все.
2: Но с выкупом.
3: Ну и все тогда.
2: Мы хотели пойти у тебя убраться, помочь как-то тебе. Ну ты пойдем уже, и хватит уже. Понедельник будет легким, потому что Оленин с вами остается. А русские перцы, Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев, сваливаю.
1: Пока!
3: Пока!

0: Реклама на русском.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
4: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 100 56 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Ски в руках.
1: Биг авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг авто. Биг авто. Космос ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
2: Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Что слушает страна?
4: Я знаю.

0: любая.
1: Только любимая.
0: Разбитую любовь не склеить никогда.
1: Слушайте, лучшая, любимая на русском.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести программу «Первосентябрьский капитал». Речь идет о ежегодной федеральной выплате для семей со школьниками на подготовку к новому учебному году. Депутаты направили инициативу вице-премьеру Татьяне Голиковой. Размер выплаты предлагается рассчитывать с учетом среднего дохода в конкретном регионе и устанавливать в зависимости от возраста школьника. Так, для учеников первых четвертых классов сумма может составить 25% от средней зарплаты по региону, для учащихся пятых-девятых классов 30%, а для старшеклассников 35%. Аналитики, между тем, подсчитали, что подготовка к 1 сентября в этом году обойдется минимум в 19 тысяч рублей. Самыми дорогими товарами из ученического набора стали школьная форма, рюкзак, детские туфли и ботинки, а также кроссовки. Больше всего за год подорожали дневники и детская обувь. Стоимость тетрадей, карандашей и ручек выросла примерно на 5%. А вот пеналы, наоборот, подешевели. Молодые россияне чаще, чем люди старшего возраста, выбирают творческие сферы для подработки. Это показал опрос, проведенный сервисом временной занятости. Для того, чтобы подзаработать, задачи, в том числе по редактуре и созданию контента, предпочитают брать почти четверть респондентов не старше 24 лет. По словам аналитиков, для молодых исполнителей креативная подработка чаще становится способом сделать первые шаги в профессии, создать портфолио и найти новых клиентов. В завершение о футболе. В чемпионате России закончился розыгрыш второго тура. В лидеры вышли 4 клуба, которые выиграли на старте сезона оба матча. Без осечек пока выступают «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Махачкалинская Динамо». Матчи третьего тура состоятся с 8 по 10 августа. Сыграют в том числе два текущих лидера премьер-лиги «Краснодар» и «Спартак». Игра пройдет в Москве. Развитие событий в следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Уже и август на дворе. Я надеюсь, хорошее настроение. Пусть понедельник будет летним, теплым, приятным. Для кого-то отпускным, для кого-то рабочим. Но, тем не менее, хорошим, замечательным. Давайте продолжать вместе. Я ближайшие 5 часов с большим удовольствием буду вместе с вами.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 30 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону 333-21-66.
4: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
5: Делай все, что

Вот еще вчера, или позавчера, или в пятницу на прошлой неделе была невеста, а теперь уже все, теперь уже жена. И как вы друг друга называете? Уже придумали? Но я надеюсь, что и у вас впереди будет прекрасный, шикарный медовый месяц под звуки русского радио.

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежно корейские автомобили.
0: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
0: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.SB. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Ночью не мог уснуть. Под окном орали песни. А я их все знал и подпевал. Рекламная служба Русского радио 579.

0: песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Купидом. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио. Радио

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Владивостока. Жители приморской столицы во второй раз за неполную неделю остались без электричества. Свет погас у 30 тысяч человек. Причиной стала авария на электросетях, сообщает краевая прокуратура. Надзорное ведомство проследит за ремонтными работами, а также проверит, насколько качественно обслуживались коммунальные сети до аварии. Предыдущий блокаут в столице Приморского края произошел в конце прошлой недели. В России предложили пересмотреть правила блокировок банковских счетов и обязать кредитные организации публиковать статистику ошибок. Еще одна инициатива – создать систему так называемого светофора рисков блокировок, пишет газета «Ведомости». Тема блокировок счетов остается одной из самых болезненных. Банки получили право приостанавливать денежные операции клиентов в рамках антимошеннического законодательства. Потребительская активность россиян за год выросла почти на 5%. Такие данные Минэкономразвития приводит газета «Известия». Вместе с тем россияне стали вести себя рациональнее, реже позволять себе крупные покупки и дробить расходы. Сегодня, условно говоря, покупая кровать, а позже шкаф и так далее. Аналитики причиной изменения потребительского поведения называют инфляцию и замедление роста реальных доходов. Ну и последний опрос показал, что бытовая нагрузка в российских семьях чаще ложится на женщин. Так считают 67% женщин и 45% мужчин. Каждый третий при этом отметил, что домашние дела не должен выполнять тот член семьи, который меньше зарабатывает или вообще не работает. Четверть россиян утверждают, что в их отношениях быт практически никогда не становился поводом для ссор. Чаще всего к конфликтам приводит то, что партнер не убирает за собой и ожидает, что за него это сделает кто-то другой. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

Тех, кого летняя погода ненадолго покинула, помните, она вернется, вернется. Вот к Москве там же вернулась, и уже столько планов на эту неделю. Ой, да, надо купаться, нужно есть арбуз, надо загорать, нужно больше гулять. Ну, хотя бы что-то из этого сделайте, и тогда лето у вас останется в памяти как хорошее.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове плюс 32 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
5: Я работаю сам на себя, поэтому когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать, у меня совещание.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166. Русское радио. Радио.

0: С 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18.00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите.
1: Мобильное приложение русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Реклама на русском.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Русское радио приглашает.
2: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
1: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок», в кино 6 августа.
2: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
3: 6+.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Как я докатился до такой жизни?
6: А я люблю кататься! Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9, код 4 9 9.

0: новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.
1: Прости.

0: Когда купил на вокзале чебурек, а потом он тебе напоминает, мол, ты меня еще вспомнишь. Давайте о приятном. У нас на очереди «Вкусная жизнь», и сегодня Лена Журавлева расскажет про блюдо, которое, мне кажется, любимое у многих с самого детства. Потому что вот на каждом празднике на детском столе всегда есть это блюдо. Что это? Сейчас узнаете.
1: На русском радио «Вкусная жизнь».
2: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Сегодня поговорим об очень древнем блюде. Ну, нет таких людей, которые ее не пробовали. Самая обычная и привычная лапша. Ее придумали в Китае. Это подтверждают археологические находки. Например, в 2005 году в поселении Ляцзя, провинция Цинхай, обнаружили миску с лапшой возрастом около 4000 лет. Изделие из проса было тонким, желтого цвета и длиной примерно 50 сантиметров. Изначально лапшу часто делали из проса, которое было распространенной культурой в китайском регионе. Со временем ее стали готовить из других злаков.

0: злаков, пшеницы, риса. И вроде бы лапшу как-то придумать заново нельзя. Но вот вам новость. Японцы изобрели лапшу, которая заваривается холодной водой. Сделала это компания, основатель которой в 1958 году изобрел лапшу быстрого приготовления. Готовится новый продукт около 5 минут. Лапша заливается водой из холодильника и получается с насыщенным вкусом и упругой структурой. В продаже в Японии она появилась этим летом и пока доступна в двух вариантах. По словам производителей, новое блюдо будет востребовано в жару. Ждем отзывов и распространение по миру, как уже и было, с обычной традиционной лапшой.
1: Русское радио. Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
4: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
5: 0+. Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
0: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
5: Категория 16+. Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Почему я все время сижу дома и никуда не выхожу? Я честно оплачиваю коммуналку. И хочу получить от этой квартиры все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Реклама на русском.
1: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.

0: участками в руках.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: В очереди к Ясеню всем только спросить.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Радио большой страны.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. Правительство России распорядилось выделить в ближайшие два года ряду регионов, включая Ростовскую область, суммарно более 6 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Средства направят на реконструкцию действующих объектов и срочный ремонт медицинских организаций, пострадавших от мощного наводнения. Ростовская область вошла в число регионов, которые получат федеральное финансирование на эти цели. Дополнительные средства получат Кабардино-Балкария, Дагестан, Чечня, Мордовия, Магаданская, Псковская, Челябинская области, а также Камчатский и Красноярский край. В центре Ростова завтра не будет воды по 6 улицам. Об этом сообщает АО «Ростоводоканал». По информации компании, с 8.30 утра до 5 вечера будет временно прекращено водоснабжение по улицам Суворова, Большая Садовая, проспекту Чехова, переулку Кировский, Университетский. Причиной является подключение наружных сетей водоснабжения к существующей сети. В Ростовской области планируют реализовать новый туристический проект «Азия за кемпинг». Земельный участок, расположенный рядом с парком Птицмалинки в Красносулинском районе, перевели из категории сельскохозяйственных земель в земли особо охраняемых территорий и объектов, сообщает правительство региона. На территории появятся пешеходные маршруты, зеленые зоны, модульные экодомики и другие объекты для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей региона. Проект реализуется в рамках государственной программы Ростовской области развития культуры и туризма. Ожидается, что его реализация создаст новые рабочие места в Красносулинском районе и увеличит налоговые поступления в бюджет. В Ростове ясно, плюс 34. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 33, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно, северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама на русском.
6: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Мобильное приложение Русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
11: Русское радио. Радио

хотели жару? Получите, распишитесь. Русское радио. Лето.

0: себя.
1: Реклама на русском.
2: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
3: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
4: Федеральная пассажирская компания.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
5: Ставите лайфхак от семейку «Каяк».
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
10: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Русское радио приглашает.
4: Здорово, кожаные мешки!
3: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
3: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
6: 6+. Прочитал в гороскопе. Сегодня кто-то хочет завладеть вашими деньгами. Сразу посмотрел на жену. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Ну, ты когда ты приехал на дачу, думаешь, ой, на природе, сейчас проведу хорошо выходные, а тебе говорят, слушай, ну, давай вот приехал, вот одно нужно дрова вот наколоть здесь, потом вот эту будку собачью переставить в другой конец, а в баню-то когда пойдем? А, ну вот сейчас еще одну теплицу поставим, и потом, наверное, пойдем...

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нефть. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
0: Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона о повышении контроля за состоянием коммунальной инфраструктуры. Согласно поправкам, в государственную базу нужно добавить данные о техническом состоянии и степени износа объектов ЖКХ, а также сведения об авариях, нарушениях, структуре цен и тарифов. По мнению авторов законопроекта, это сделает сферу ЖКХ более прозрачной. По данным Минстроя, износ коммунальных сетей по стране превышает 40%, а в отдельных регионах 80%. Поддержка участников СВО должна сопровождать бойцов на всех этапах возвращения к мирной жизни, подчеркнул начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. После возвращения с фронта многие сталкиваются с физическими и психологическими вызовами, поэтому госпомощь имеет принципиальное значение. Одним из самых эффективных институтов стал фонд «Защитники Отечества», но главная задача сейчас, чтобы помощь доходила до каждого, независимо от места проживания, отметил Головин. В 5 российских регионах жители тратят на ипотеку больше половины дохода. Свыше 50% средней зарплаты на обслуживание кредита уходит у ипотечников в Калмыкии, Северной Осетии, Дагестане, Ивановской области и Карачаево-Черкесии. При этом оптимальный рекомендуемый уровень кредитной нагрузки составляет 30%, напоминает газета «Ведомости». Наиболее доступна ипотека в стране в северных и дальневосточных регионах. В завершение о спорте. Российский теннисист Даниил Медведев улучшил положение в мировом рейтинге. В обновленном списке спортсмен поднялся с 7 на 6 место. При этом Медведев добился рейтингового прогресса, не выходя на корт, за счет неудачного выступления конкурентов. Еще один россиянин Андрей Рублев опустился на 2 позиции. Теперь он 16-я ракетка мира. Лидером мирового рейтинга остается итальянский теннисист Янник Синнер. На этом пока вся информация о развитии событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

Я в ответ вам говорю да, да, хорошего дня, да, хорошего настроения, да, лета вам самого настоящего. Ну и август обычно такой месяц, когда многие говорят да, да, согласен, да, согласна, потому что вот на август большее число свадеб всегда выпадает. И если вы сейчас в этой суете и подготовке, то пусть, знаете, вы такой приятный, абсолютно неутомительный, ну а гости пусть для вас найдут такой подарок, что запомнится как лучший на всю жизнь.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 33, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Что слушает страна?
6: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
7: Если кольцо, значит мы вместе.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
8: Увезу

Самые прекрасные воспоминания. Хорошо. Будут. Русское радио. Лето.

0: Реклама на русском.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
9: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
0: Русское радио приглашает.
10: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
0: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок» в кино 6 августа.
10: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
11: 6+.
12: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
11: 18+.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Говорят, грибы пошли. Приехал в лес. Стоят. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Чем смешнее шутка, придуманная вами, тем больше шансов, что она будет озвучена нашим Антоном Юрьевым и будет звучать в эфире на Русском радио. Ну а вы будете хвастаться эксклюзивной футболкой с текстом вашей шутки. Все подробности у нас на rusradio.ru. Заходите, изучайте.

0: С 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18.00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы.
4: Не каждый массажист, вот поставишь там их рядом, да, одинаковые движения делают, но вот с одним хорошо, а с другим плохо, потому что у него энергии нет.
5: Ну, так и с людьми.
6: Так и в жизни. Ну, у меня есть тоже мой робот дома, Валера его зовут.
5: Все знают. У тебя дома Валера?
6: Да, и Валера есть.
4: Когда муж уезжает в командировку, на арену выходит Валера.
5: Валера, это фен.
4: Валера, пришло твое время.
5: Да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?
3: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
7: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
8: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
9: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
10: Федеральная пассажирская компания.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
4: Видел ли я когда-нибудь детектор лжи? Я не просто видел. Я на нем женат. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Для вас намечается стол заказов на Русском радио. Очень скоро будем передавать приветы, будем поздравлять. Готовьтесь, координаты Московского скоро расскажу.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.

0: чашскими в руках.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 237 502 53 04. Село Небук. Территория ОК «Прометей 1».
3: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто». Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Есть дед.
5: Ну да, дед это я.
4: И я дед Владика тоже.
3: Семейная комедия «На деревню дедушке 2».
6: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
7: У меня волосы коротковаты для плойки.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Давайте не будем ссориться.
7: Давай.
3: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
9: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой.
8: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Тучи – это недовольные жизнью облака.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Что слушает страна? Русское радио. Только любимое. Только лучшее.
14: Я крию счастье, но ты не смотри, оно с тобою связано.
13: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Мобильные операторы начали блокировать массовые звонки без маркировки. При этом количество звонков с признаком массовости с начала года увеличилось более чем вдвое, пишет газета «Коммерсант». С сентября прошлого года вступили в силу новые требования об обязательной маркировке вызовов от юридических лиц. Они должны заключить с сотовыми операторами договор. У крупнейших операторов связи маркировка стоит в среднем 30 копеек за одну попытку вызова. В ассоциации туроператоров дали рекомендации туристам, отдыхающим в Таиланде. В целях безопасности не следует отходить от курортных центров и туристических мест на дальние расстояния без сопровождения гидов. Также необходимо всегда оставаться на связи. На прошлой неделе в Паттайе пропали двое россиян, 22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат. Власти Таиланда пообещали усилить безопасность путешественников. В Министерстве труда рассказали, как влияет смена места работы на семейную выплату. Для получателя в этом случае ничего не меняется. Право на ежегодную семейную выплату при смене работы сохраняется. Главным условием остается наличие официального дохода от трудовой деятельности, с которого уплачивался подоходный налог НДФЛ. Даже если к моменту подачи заявления человек уже не работает, обратиться за выплатой он все равно может. Последнее. Большинство россиян в выходные тратят больше денег, чем планировали. Это показал опрос финансового маркетплейса. Чаще всего лишние деньги уходят на питание вне дома, развлечения, одежду и косметику. Главной причиной импульсивных покупок россияне назвали свободное время. Кроме этого, на незапланированные траты влияют встречи с друзьями и родственниками, скидки, хорошее настроение и отсутствие заранее составленного бюджета. Более 40% респондентов признали, что отправляются на прогулку в выходной день вообще без лимита расходов. Это пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Добрый, яркий, солнечный день. День понедельника, кому-то тяжелого, а кому-то день старта, выхода из отпуска, например. Или, вполне возможно, какого-то начинания. Ведь, как известно, издревле на Руси принято что-то начинать с понедельника. Кстати, можно отметить сегодня день арбуза. И этим скрасим то, что мы вместе отмечаем уже трудовую неделю, наступившую последнего месяца лета. Хотя все ростовчане прекрасно знают, что у нас лето еще и весь сентябрь, иногда и половину, а то и большую часть октября. Поэтому не унываем и готовим августу свои приятности, а он, надеемся, ответит нам чем-то добрым и хорошим. Обязательно и непременно. 3 августа на дворе. Если у вас есть при себе непреодолимое желание делиться хорошим настроением, не отказывайте себе в удовольствии. Позвоните, либо напишите. Русское радио в Ростове-на-Дону и стол заказов по-ростовски. Рады вашим приветам, пожеланиям и поздравлениям. Старый добрый телефон прямого эфира для звонков 320-103-0. Код России +7. Код города 863 на всякий случай. Пишите нам в мессенджере Макс +7 918 590 0488. Между прочим, этот номер сегодня вам очень пригодится для того, чтобы выиграть, например, подарок, который хотели мы сегодня вам отдать. Это два электронных билета в станцию «Морскую». Так что готовьтесь, в середине музыкального часа разыграем. Еще есть группа ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону». Там много полезной информации, иногда отдельно, иногда вместе с эфиром. Идут розыгрыши приятных подарков, и это факт. Кстати, именно так называется песня, которая открывает этот музыкальный час для вас. Факт. Слава. Всем добрый день. Зовут меня Дмитрий Чупахин. Давайте начинать.

0: По сообщениям сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Ростове-на-Дону плюс 34, ясно, ветер северо-восточный 5 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Вечером ясно, плюс 32, ночью облачно с прояснениями, плюс 26. Завтра, во вторник, 4 августа, днем нас ожидает плюс 33, облачно с прояснениями, ветер восточный 5 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Давление нормальное 754 миллиметра.
1: Реклама на русском.
2: Лечение геморроя. Быстро. Ура-Про. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
3: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
9: Помогите!
8: Комедия «Холоп 3».
10: Мы перевоспитываем мажоров.
11: Папа у нас точно мажор.
12: А мама?
11: А мама у нас форс-мажор.
8: Возрастное ограничение 16+.
13: Бога ради, помилуйте, по-баборатски, а?
8: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
14: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
15: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Да, еще до этого было время полезной информации, время погоды и время напомнить вам о том, что совсем скоро, буквально через 15-20 минут, разыграем 2 билета в станцию «Морскую», поэтому присоединяйтесь. А сейчас еще и время рассказать о рекордах температурных и метеонаблюдений за всю историю таковых в Ростове-на-Дону на 3 августа. Уж коли о погоде говорим, так давайте еще поговорим. Оказывается, в этот день в Ростове в 1948 было чуть меньше 11 градусов тепла. Зато в 2010-м 38,7, и это в тени. Что еще интересного? Так давайте вспомним. Я уже говорил о том, что сегодня отмечается День арбуза международный. Но я думаю, что на Дону этот праздник нужно считать чуть ли не национальным, потому что бахчевая культура на Дону – это наше все. Так же, как и кукуруза, и подсолнечники, и прочие овощи. Ануфрий молчаливый сегодня по народному календарю. Никак не могу его не зачитать, потому что он всегда вызывает приятную улыбку на лице. Анна, Виктор, Иван, Петр, Роман, Семен и Федор, обращаюсь к вам. Вы сегодня именинники, с чем, собственно говоря, и поздравляем. И будем надеяться, что все у вас будет хорошо. Так, что еще? Ну и давайте говорим о том, чьи дни рождения сегодня можно отметить. Великий советский ученый, величайший, можно сказать, Борис Курчатов, 1905 год. Вацлав Дворжецкий, легендарный советский актер театра и кино, 1910 год. Анатолий Алексин, советский российский писатель, тоже легенда, 1924 год. Также молдавская советская оперная камерная певица, в свое время безумно популярная Мария Биеша, 1935 год. Советский российский актер, режиссер, писатель Николай Бурляев отмечает сегодня свой день рождения, с чем, собственно говоря, и поздравляем. А если у вас есть повод написать или позвонить, так сделайте это, как, например, только что это сделала Галия. Написав следующее: «Добрый день, Русское радио! С днем рождения вас, 31 годик!» Спасибо большое. Огромный привет вам от меня, Галии. Быть всегда цветущими, в отличной форме. И на позитиве, кстати, цветущими она цветочками изобразила. Своим родителям и Сашуле пламенный привет, любимому моему и сыночку, и Мильчику тоже. А я присоединяюсь к этим пожеланиям, и соответствующая музыка, музыка хорошего настроения, уже в эфире. Прямо сейчас на улице жарко, поэтому вот вам вода от Полины Гагариной. А далее прогноз погоды. Нет, я не сошел с ума. Так называется песня дискотеки «Аварии» Кристины Арбакайте.

0: Реклама на русском.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
5: Да не просто самое время приветов и поздравлений, а мы в разгаре. Еще раз напоминаю, что очень хочется кому-то из вас сегодня отдать 2 билета в станцию «Морскую». Лето тоже в разгаре, как и наш эфир, поэтому отдыхать нужно у бассейнов. И 2 билета хочу отдать вам. Это будет в середине музыкального часа, то есть примерно через 7 минут. Ну а пока продолжим череду поздравлений. И знаете, кто отмечает сегодня свой день рождения? Вряд ли знаете, но сейчас вам расскажу. Сергей зовут этого мужчину в самом рассвете лет. И сил уж не мальчик, но муж, можно сказать. Да что там Сергей? Теперь он уже Сергей Юрьевич полноформатный. Дорогой Сергей Юрьевич, от имени всего музыкального сообщества города Ростова-на-Дону, Ростовской области, Российской Федерации и планеты в целом, с днем рождения! Огромного счастья, удовольствия от жизни, всегда хорошего настроения. И пусть все и всегда будет только потрясающе замечательно. И, в общем, ну, только так, как ты того захочешь, как поется в популярной песне. С днем рождения, дорогой именинник, от имени всех, всех, всех. Ну, а у нас в прямом эфире вновь и вновь хорошая музыка, любимая вами, которую вы так цените в нашем эфире. Кто на очереди? А на очереди у нас великолепнейшее музыкальное творение, о котором, ну, просто... невозможно не рассказать. Это же счастье какое-то от Jasmine. Ну а дальше группа.

0: Время подарков на Русском радио.
1: Да, вот оно и наступило, то самое время подарков. И почему бы нам не разыграть этот подарок? Еще раз напомню вам о том, что у меня есть сразу два пригласительных билета в станцию морскую. Самое время к воде отдыхать. Август в Ростове-на-Дону традиционный. Август — это самый жаркий месяц лета, поэтому будем проводить его у воды. Но прежде чем откроем череду поздравлений, почему бы, точнее, череду розыгрышей подарков, этих двух билетов, продолжим череду поздравлений. Елена, сегодня именинница, дорогая Лена, от имени родственников, близких, друзей, товарищей, всех, кто знает тебя как невероятно позитивного человека, чего пожелать в день рождения? До традиционных, великолепных, приятных моментов жизни. Это и крепчайшего здоровья, это и удовольствие от каждого прожитого дня, это и всегда хорошего настроения, и вообще успеха в каждом начинании. И пусть те самые успехи преображаются в то, что ты пожелаешь. В умиротворение, в радость, в счастье, ну или в какой-нибудь приятный коэффициент в рублевом эквиваленте. В общем, пусть все будет хорошо и никак иначе. С днем рождения, дорогая именинница. Ну а в нашем прямом эфире, как я и обещал, эти самые два билета в станцию морскую. Традиционно не изменяем своим приоритетам. В мессенджере Макс буду ждать от вас ответы. Если у вас есть желание, запишите номер и не забывайте его, он вам очень пригодится. Плюс 7, ну или 8, 918 590 0488. Еще раз повторю, 8 918, далее 590 0488. Буду ждать ваших ответов в мессенджере Макс. Ну и потом еще зачитаю, кстати, из нашей группы

0: ВКонтакте кучу ваших приветов. Что нужно сделать для того, чтобы выиграть подарок? Я задам вам вопрос, дам три варианта ответа. Вы выберете тот, который, по вашему мнению, является правильным, и присылаете номер этого ответа. Ну а далее, через 3 минутки, ну через 5 минут, компьютер выбирает один из номеров с правильным ответом, мы звоним автору этого сообщения и поздравляем с победой. Все просто, ничего сложного. Кстати, вот еще одно поздравление, огромный горячий приветик моей лучшей подруге Татьяны от Галии. Ну что здесь можно сказать, можно только присоединиться. Ну а сейчас, внимание, вопрос все-таки. Лето, жарко, и поговорим о воде, тем более, что билеты к воде разыгрываем. И что нужно сделать сейчас? Полина Гагарина пела песню о состоянии воды, только вот каком? Итак, давайте вспомним, какую же песню пела Полина Гагарина. Давайте вспоминать. Песня называлась «Вода», «Лед» или «Пар». Как называлась песня Полины Гагариной, которая звучала буквально 10 минут назад? «Вода» — цифра 1, «Лед» — цифра 2, «Пар» — цифра 3. Жду ваших ответов. Цифра 1, 2 или 3 отправляется в мессенджере Макс. Не забудьте, что если в мессенджере Макс ваш номер скрыт, обязательно дополнительным сообщением напишите номер, на который вам позвонить. Это важно, что иначе дозвониться мы до вас не сможем. Ну а пока мы выбираем победителя вместе с нашим компьютером. У нас красивая песня от Мота, а дальше от Дмитрия Маликова.
1: Время подарков на русском радио.
2: Я не зелен,

0: Реклама на русском.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Время подарков на русском радио.
4: Да, самое время нам узнать, кто же у нас сегодня молодец, кому улыбнулась удача. Были правильные ответы, были и неправильные, но обычно, конечно, творчество Полины Гагариной знакомо всем. И сейчас будем общаться с кем-то. Вот тут Галия пишет, ни разу не была, очень хочется попасть. Галия, ну посмотрим, а вдруг сегодня и ваш номер выдаст компьютер. Так. А вот у нас уже есть кто-то на связи. Алло, добрый день.
5: Добрый день, добрый.
4: Как зовут?
5: Татьяна.
4: Очень приятно. Уже, ух ты, уже ли та самая? Сразу слова классика приходят в голову. Ну, хоть сегодня и не Татьянин день по календарю, но Татьянин по удаче. Дорогая Татьяна, если сейчас даете правильный ответ, то получаете заслуженный подарок — два билета в станцию «Морскую». Итак, о чем же пела Полина Гагарина в нашем эфире?
5: Номер один – вода.
4: Вода, абсолютно верно. Про лед и пар, конечно, вполне возможно, она пела, но не сегодня, не сегодня. Ну и сейчас можно, пользуясь случаем, Татьяна, кому-то передать привет и пожелания, поздравления, слова теплые и добрые.
5: Ой, огромный привет моему сыночку Максиму, который не верил в меня, то, что я когда-то выиграю в вашу передачу.
4: А вот.
5: Сыночек, я все-таки выиграла.
4: Ага.
5: Так что так. Радуйся.
4: Хорошо.
5: А еще моему любимому мужу, который верит в меня и всегда удивляется, как так получается.
4: Как зовут супруга?
5: Денис.
4: Денису пламенный привет. Татьяна, ну и сейчас не выключаем телефон, расскажу, каким образом получить подарок. И еще раз поздравляю с победой. Ну и, пользуясь случаем, разумеется, читаю ваши приветы в эфире, которые вы лично написали в нашей группе ВКонтакте под постом, который сегодня там был выложен, ну вот ровно как началась наша программа. Что пишут? Конечно, пишут о хорошем и только о хорошем. Например, Марина написала: «Добрый день, хочу передать привет своим коллегам по работе, пожелать продуктивного рабочего дня и прекрасного настроения». Людмила пишет: «Передаю привет подружке Люсе, хочу пожелать спокойного отдыха на море». Ах, как хорошо. Катерина написала: «Добрый день, Русское радио, хочу передать привет моему мужу, поскорее возвращайся домой, мы все тебя ждем, ждем». Юрий написал: «Всем доброго времени года». Дарья написала: «Добрый день, Русское радио, передаю привет своей любимой семье, мужу Роману и доченькам Вареньке и Лерочке, всем слушателям хорошего настроения». Анастасия пишет: «Поздравляю с днем рождения мою любимую племянницу Никусю, пусть жизнь балует счастьем, радостью и крепким здоровьем». Даже не балует, а балует. Поздравляю с днем рождения Петрушну Дарью. Также Анастасия пишет: «Дашуля, в твой день рождения желаю, чтобы глубина понимания, которую ты даришь миру, ух ты, как красиво, оборачивалась для тебя простым человеческим счастьем. Пусть силы, которые ты тратишь на помощь другим, возвращаются умноженными во сто крат в виде энергии, здоровья, счастья, изобилия и радости. Желаю жизни, наполненной яркими эмоциями, любовью, гармонией, добрых людей и счастливых событий. С днем рождения! Ай да, Анастасия!» И финальное сообщение, пока финальное, от Марии. «Добрый день, Русское радио, и очень люблю вашу радиостанцию. Но иногда бывает вот так вот. Ну вот что можно сказать? Я хочу спросить, вот когда? Когда же я снова получу подарок? Дорогая Мария, обязательно все будет. Все приключится. Ну а пока, пока слушаем хорошую музыку. Вашему вниманию прямо сейчас Ольга Серябкина и Ани Лорак и Григорий Лепс. А затем вернемся.
0: Время подарков на Русском радио.

0: на русском радио «Стол заказов».
1: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной бережно храня.

Ну, как хорошо спели-то. Как хорошо спели. Ну, давайте продолжим. Итак, что пишут наши радиослушатели? Алексей написал: «Привет, Русское радио. Очень давно слушаем вас. Спасибо большое за любимые песни. Очень хочу передать привет своей любимой супруге Любовь». И зовут ее. Что здесь можно сказать, дорогая Любовь? Пламенный привет. Хорошего, прекрасного продолжения дня, продуктивного. Ну и, разумеется, пусть все будет хорошо. А у нас, кстати, песня про любовь, но только немножко по-другому. «Гудбай, любовь», Юлия Савичева. А потом продолжим, точнее уже будем финализировать. Приветы еще принимаются. Мессенджер Макс +7 918 590 0488.

0: Реклама на русском.
1: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы «Высота Римстрой».
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Ну вот и финальные приветы и финальные поздравления всем сотрудникам магазина «Магнит». Ну, не уточняя, с какого, горячий привет Галиюшке, а также заводу «Алмаз». Огромный пламенный привет, особенно Галине, в отдел персонал «Русское радио». Вы супер. Вот на этой позитивной, оптимистичной ноте. И буду прощаться с вами. Выпуск для вас провел Дмитрий Щепахин. Хорошего вам дня, продуктивного, интересного, яркого. В общем, такого, какого вы хотите, чтобы у вас был этот августовский понедельник. Мы говорим вам до свидания только в рамках программы «Стол заказов по-ростовски», который состоится завтра с 14 до 15. А эфир продолжается прямо сейчас для вас и только для вас. «Дай мне еще один шанс». Так песня называется. А затем «Елка навсегда». А что будет дальше, узнаете, если не будете переключать. Всем удачи и пока.
9: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
10: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
11: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
9: Русское радио.
12: Ты ушла.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вещание в России. Крупнейшая радиосеть в мире. Мы – русское радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Операторы дорожных камер попросили разрешить им применять беспилотники для фиксации выезда на полосу встречного движения. Сейчас сделанная с воздуха фотография может быть лишь приобщена к административному делу. Чтобы выписать штраф, водителя надо найти, показать ему съемку с воздуха и оформить протокол, пишет газета «Коммерсант». Авторы инициативы предлагают убрать это препятствие, а за место установки камеры принимать проекцию дрона на землю. У россиян при покупке недвижимости начали запрашивать выписку из реестра повесток. Если указана актуальная повестка, регистрацию сделки, скорее всего, приостановят, пишут профильные СМИ со ссылкой на риэлторов. По закону, если военнообязанный не явился в военкомат без уважительной причины в течение 20 дней, Росреестр может приостановить кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость. Закон об электронных повестках вступил в силу весной 2023 года. Министерство просвещения продлило правила поступления в колледжи до 2032 года. Как пишет парламентская газета, документы на поступление должны начать принимать не позднее 20 июня. Поступать можно после 9 или 11 класса, при этом результаты ЕГЭ не требуются. Если желающих окажется больше, чем бюджетных мест, абитуриентов будут отбирать по среднему баллу аттестата. Последнее. Российским фигуристам разрешили на международных турнирах общаться с представителями СМИ. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев. В конце июня эта организация допустила российских и белорусских фигуристов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Сейчас допуск имеют 23 российских спортсмена. С 20 по 22 августа российские фигуристы выступят на юниорском этапе Гран-при в Китае. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Приветствую всех этим летним днем. Да, самое главное, что лето для нас продолжается. 3 августа на календаре. Это значит, что август, как вечер воскресенья, дает нам возможность доиграть этот сезон так, чтобы у нас еще были воспоминания, еще были какие-то ощущения. Если кто-то не сходил в отпуск, обязательно пусть сходит в предстоящие несколько дней. Надеюсь, у вас это все случится. Ну и вместе работаем над тем, чтобы у нас были самые-самые яркие и позитивные впечатления от происходящего вокруг нас. Джонни открывает новый музыкальный час. Поехали.
3: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Сейчас в Ростове плюс 34 ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
7: Реклама на русском.
8: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.

0: руках.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
4: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
5: Русское радио.
4: Русское радио. Всегда с тобой.
6: Русское радио. Все будет хорошо.

Зачем искать себе пару, если ты сам себе самый красивый? Это Артур Пирожков в эфире Русского радио. Минутка такая вот в эфире, в нашем эфире «Довольство собой». Если вдруг вы подключились к этому настроению, это великолепно. Это значит, что немножко самооценку мы подтянули прямо сейчас. Ну, а все остальные пусть уже этой самооценкой заряжаются, чувствуют вашу самоуверенность. Эта самоуверенность переходит на всех. И так вот из эфира Русского радио это настроение гуляет дальше, дальше, дальше. Как лучи солнца, как волны. Юлиана Караулова. Далее отправляемся за ней.

Никита и Мария Зайцева на Русском радио. И песня, несмотря на то, что называется «Все слова любви», мне кажется, здесь не все слова еще были сказаны. И хорошо, потому что, когда есть ощущение, что чего-то не хватает, то хочется восполнить эту нехватку чем-то еще в жизни. И таким образом происходит какое-то движение постоянно, когда мы идем за своими

0: Слышим, мы знаем, что с таким напряжением играть опасно, но тем не менее, если учитывать, о чем поет Дима Билан в эфире Русского радио, конечно же, здесь идет речь непосредственно о силе притяжения двоих, и что между ними как раз рождается вот такой разряд, то здесь, конечно, мало кто будет обращать внимание. Поэтому рекомендую на всякий случай на пару минут поставить на стоп, чтобы осмотреться, а потом уже двигаться вперед, чтобы все было обязательно в вашей жизни хорошо.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.
2: Ты не

0: Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боли, спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ой, это у меня в глазах двоится.
7: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
8: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
9: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
1: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
1: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
1: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были. Дома наедине с собой или в путешествии. Покоряя вершины или находясь под землей. В компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
4: 18+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Самое сомнительное удовольствие – это получать удовольствие от сомнений. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Тем не менее, не ныряйте глубоко, не заплывайте за буйки, с незнакомыми старайтесь особенно не разговаривать, держите кошелек крепче. Но если направились куда-то, куда глаза глядят и не можете остановиться, вовремя скажите: «Стоп, куда же я иду?» и пора разворачиваться, чтобы ваше путешествие, если оно прямо сейчас у вас происходит, было самыми приятными впечатлениями, самыми главными и хорошими новостями. Ну и обязательно, конечно же, слушайте Русское радио. Виктория Дайнеко вместе с нами здесь путешествует.

0: Реклама на русском.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, по сути, все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
9: Научиться танцевать индийские танцы просто. Надо одной рукой выкручивать лампочку, ача-ача, а другой гладить собаку.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Русское радио. Радио

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. Правительство России распорядилось выделить в ближайшие два года ряду регионов, включая Ростовскую область, суммарно более 6 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Об этом сообщили пресс-службе Кабмина. Средства направят на реконструкцию действующих объектов и срочный ремонт медицинских организаций, пострадавших от мощного наводнения. Ростовская область вошла в число регионов, которые получат федеральное финансирование на эти цели. Дополнительные средства получат Кабардино-Балкария, Дагестан, Чечня, Мордовия, Магаданская, Псковская, Челябинская области, а также Камчатский и Красноярский край. В центре Ростова завтра не будет воды по 6 улицам. Об этом сообщает АО «Ростоводоканал». По информации компании, с 8.30 утра до 5 вечера будет временно прекращено водоснабжение по улицам Суворова, Большая Садовая, проспекту Чехова, переулку Кировский, Университетский. Причиной является подключение наружных сетей водоснабжения к существующей сети. В Ростовской области планируют реализовать новый туристический проект «Азия за кемпинг». Земельный участок, расположенный рядом с парком Пицмалинки в Красносулинском районе, перевели из категории сельскохозяйственных земель в земли особо охраняемых территорий и объектов, сообщает правительство региона. На территории появятся пешеходные маршруты, зеленые зоны, модульные экодомики и другие объекты для комфортного и безопасного отдыха жителей гостей региона. Проект реализуется в рамках государственной программы Ростовской области развития культуры и туризма. Ожидается, что его реализация создаст новые рабочие места в Красносулинском районе и увеличит налоговые поступления в бюджет. В Ростове ясно, плюс 34. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

все эти впечатления, то есть не только кормить себя воспоминаниями, а вот прийти в то самое место с тем же самым человеком, ну и все воспоминания, которые у вас связаны с этим, все действия, которые связаны, просто воплотить в жизнь, скажем так, нанести новую свежую краску на стене воспоминаний, новые впечатления в том числе. Конечно, это будут совсем другие впечатления, но главное, что они же будут. Совсем новый и яркий, и тоже будете потом вспоминать. 16:05, время московское. Прямо сейчас мы сделаем в музыкальном смысле все для того, чтобы этот понедельник для вас был максимально-максимально приятным. Группе «Добро» спасибо большое за открытие этого музыкального часа. Валерия продолжает.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Сейчас в Ростове плюс 34, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио.

Песня «Сколько нежности» в эфире Русского радио от группы «Рефлекс». И если в вашей жизни именно такое происходит, мы, конечно, поздравляем. Есть такое ощущение, что вроде бы потолок, и дальше уже некуда подарить свои чувства, и дальше, казалось бы, неоткуда взять вот этих вот впечатлений, но на самом деле только стоит проявить фантазию, и все обязательно появится. Если чувствуете, что в вашей жизни, ну вот уже все, где же найти еще столько любви, чтобы обновить свои впечатления, попробуйте завести кота. И тогда действительно все вопросы сразу отпадут. Владимир Пресняков, далее на русском.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами.
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
5: Реклама на русском.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Купил в магазине паштет с уткой, говядину в желе, индейку в соусе. И все это где? В кошачьем отделе. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

память, чтобы уже она действовала в тех интересах, которые тебе необходимы, чтобы напоминала то, что нужно, а не добавляла каких-то неприятных моментов в твою действительность. Но, знаете, как обычно говорится, если зарекаешься о чем-то не вспоминать, то будешь вспоминать об этом постоянно. Группа «Бандерас» прямо сейчас была в эфире Русского радио. Еще немножко о памяти Ирины Дубцова. Продолжу тему прямо сейчас в эфире Русского радио. Давайте вспоминать только самое хорошее под песню «Максим», которая будет, кстати, совсем скоро.

0: Кстати, простые правила физиогномики. Если хотите научиться читать по лицу, то, конечно, здесь мало наблюдать за глазами, за губами и за всеми остальными вещами. Нужно обязательно еще помнить про пластику. Если человек делал себе какие-то процедуры на лице, если увеличивал или уменьшал губы и так далее, это тоже нужно учитывать. И здесь, в этом случае, конечно же, они вам никакой полезной информации не дадут. А вот жесты ваши, а вот, например, ваше положение тела и всего остального, и как вы двигаетесь, вот это вот не даст соврать про ваше отношение к тому, что происходит вокруг вас.
1: Я тебя прошу, ни слова лжи, в часах бежит, в часах дрожит.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Самая классная точка, куда я всегда хожу, это домик сурикатов. Ну вот они там сидят, и ты смотришь через стекло, как они живут. Они такие все, мы важное дело здесь делаем, у них очень всегда такой серьезный взгляд.
3: Ты в курсе, что не переименовали уже не дом сурикатов, а дворец культуры сурикатов?
2: А все на наши донаты.
3: Да?
2: Конечно, мы всегда пожертвования оставляем.
3: Послушай меня внимательно, когда приносишь донаты, да, о животных, ударение, правильно, донаты, вкусные, с начинками.
2: Они не едят их, а вот донаты они принимают. Там
3: что это за ненормальные сурикаты, которым донат, понимаешь, они не едят?
2: Ну так, там записочка есть. Не кормите сурикатов.
1: Сурикат любит деньги.
2: Кормите Антона.
3: Да. Я могу зараздеть костюм панды, надеть костюм суриката. Вообще без проблем.
2: Антон, я знаю, где тебе подработать.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
5: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
6: Федеральная пассажирская компания.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Русское радио приглашает.
3: Здорово, кожаные мешки!
2: Гарик Харламов.
4: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
2: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
5: 6+.
6: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были. Дома наедине с собой или в путешествии. Покоряя вершины или находясь под землей. В компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру». Доступно о мире, в котором мы живем.
7: 18+.
8: Друзья хотели подарить мне на день рождения зажим для денег. Зажим для денег у меня уже есть. Это жена. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 49.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

как известно, пока сам не пройдешь свой путь и пока не набьешь шишек, бесполезно кому-то что-то говорить. И мамины слова здесь тоже не работают, и соседи, и неважно. Ну, знаете, хотя бы Марго послушайте в эфире Русского радио. Ее новая песня, которая называется «Мое», была только что представлена вашему вниманию. По-моему, звучит достаточно убедительно.

0: Реклама на русском.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, /31-10.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофер, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале АЧП 4 человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на складской комплекс «Вайлдберрис» во Владимирской области. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев, передает информационное агентство «Регнум». После удара, который был утром, в здании начался сильный пожар. Его площадь составила 100 тысяч квадратных метров. Горит один из крупнейших логистических центров маркетплейса. Возгорание тушат более 200 человек, 67 единиц техники и еще вертолет МЧС. Местным пожарным помогают спасатели из Ивановской и Московской областей. Сейчас пожар локализован. Министр спорта Михаил Дегтярев предложил обязать атлетов выплачивать деньги в пользу России в случае смены ими спортивного гражданства. Эти средства будут компенсировать затраты на их подготовку, а на нее может выделяться до 1,5 миллиона рублей в год. Ранее Дегтярев называл предательством переход российских спортсменов под флаг других стран. Он предлагал запрещать им въезд в Россию и лишать их наград и званий. Росавиация впервые выдала сертификат на коммерческие воздушные перевозки с использованием свободного аэростата. Документ позволяет официально перевозить пассажиров на воздушном шаре за плату. Сертифицированный аэростат российского производства рассчитан на 5 человек. Кроме того, проверку прошли еще 2 воздушных судна. Сейчас их готовят к включению в сертификат эксплуатанта. Большинство россиян в выходные тратят больше денег, чем планировали. Это показал опрос финансового маркетплейса. Чаще всего лишние деньги уходят на питание вне дома, развлечения, одежду и косметику. Главные причины импульсивных покупок россияне назвали свободное время. Кроме этого, на незапланированные траты влияют встречи с друзьями и родственниками, скидки, хорошее настроение и отсутствие заранее составленного бюджета. 40% опрошенных признались, что отправляются на прогулку в выходной день вообще без лимита расходов. Вернусь буквально через час. А далее в эфире «Любимые песни» и Андрей Макеев. Оставайтесь.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: Тем временем, надеюсь, что вам все равно найдется, у вас найдется время для прогулок, независимо от того, есть у вас какие-то свободные средства для этих прогулок, нет свободных средств. Самое главное же, о чем мы напоминаем постоянно, что лето у нас с вами продолжается, у нас август, у нас, по крайней мере, солнце светит за окном, возможно, надеюсь, у вас также. И вот эти впечатления, вот этот витамин D, вот этот огонь, который мы получаем от наших впечатлений, пусть он у вас накапливается и хранится в течение долгого времени. Ну, а мы, Русское радио, конечно же, поддерживаем. Митя Фомин открывает новый музыкальный час. Поехали.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Сейчас в Ростове плюс 34, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Мобильное приложение Русского радио.
9: Русское радио.
8: В любое время. В любом месте. Вместе.

если у кого-то получается, значит и у вас получится обязательно. Пусть эта мотивация работает в том направлении, в котором вы выбрали себе свое какое-то призвание, свой жизненный путь и все остальное. Ну, возможно, придется немного поменять образ мысли, может быть, даже свое поведение. Со стороны будет казаться, что вы уже совсем другой человек, но говорят, что таким образом привлекаются совершенно другие обстоятельства, которые придется тоже каким-то образом решать, разбираться с ними, с новыми проблемами, но вы же будете совершенно уже двигаться в новом направлении и не сидеть в том месте, где вы сидите сейчас, если вдруг оно вас не устраивает. Ну и в конце концов, если результат не будет так быстро и скоро, то можно считать, что Юлиан Караулова песня поет именно для вас в эфире Русского радио. «Ты не такой». Хотя бы такая награда пусть для вас будет также в эфире Русского радио. А все жду.

0: Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
9: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля. 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
13: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
14: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
15: Предпочитаю делать как можно меньше. А что поделаешь, если предпочтения у меня такие? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

немного жаль, что потеряли друг друга мы. Последний

Иначе, как говорят, если мужчина от вас трясет, значит, вы просто потрясающая. Здесь, судя по песне Ани Лорак в эфире Русского радио, такая взаимная реакция, взаимными вибрациями люди друг другу облагораживают. И это хорошо. Главное, чтобы эти действительно вибрации существовали и соответствующие эмоции тоже в жизни испытывали. Спасибо большое за эти музыкальные эмоции, Ани Лорак. Да, благодарим, конечно же. Ну, а вибрации в эфире Русского радио, конечно же, продолжаются. У нас группа «А-студия» на горизонте и Дмитрий Колдун прямо сейчас. Город!

0: Ну, для тех, кто не в курсе, напомню, что без вас мы тоже не мыслим себя, и особенно без вашего чувства юмора, поскольку чувство юмора у каждого человека индивидуальное, то шутки, которые вы нам присылаете сюда, на Русское радио, конечно же, отличаются одна от другой, и каждая из них, безусловно, оригинальна. Поэтому чем их станет больше, тем, конечно же, лучше. Пора ваши шутки покорить наш радиоэфир, подзвучать на всю страну. Придумывайте, если придумали, то уже вы отправляете к нам на сайт русрадио.ру. Лучший из них озвучит в эфире Антон Юрьев. Вам достанется в подарок эксклюзивный футболка с текстом вашей остроты, вашей шутки. Ну, а все подробности обязательно прочитайте предварительно на нашем сайте. Всем желаем успехов и, конечно же, участвуйте. Остался всего лишь один месяц.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть твой взгляд, я не смогу простить себя.

0: с 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
13: Такие мы удивительные люди.
12: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Музыка для романтических встреч нужна, чтобы заглушить хруст суставов. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: если вам повезло чуть меньше, чем Денису Кляверу, и нет любви с первого взгляда, то можно подождать и другого взгляда на ситуацию. Как пример, вспомните, с чего начинался у вас сегодняшний день и чем он уже заканчивается. И какие выводы из этого у нас будут? Вот тот же.
1: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Реклама на русском.
1: Лечение геморроя. Быстро. Ура-Про. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
2: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.

0: Печорскими в руках.
1: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
2: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Русское радио. Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. 7 человек погибли во время воздушной атаки на Геленджик. 47 получили ранения. По официальной информации оперштаба, атаке подверглась гражданская инфраструктура, пишет газета «Коммерсант». Прилет был в поселке Архипо-Осиповка. По данным СМИ, которые ссылаются на очевидцев, обломки БПЛА упали на пляж, где отдыхали люди. На месте инцидента организован штаб по ликвидации последствий ЧП. Операторы связи начали блокировать массовые звонки без специальной маркировки. Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2,5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чего имени поступает звонок. Москва заключила более 200 тысяч контрактов в первой половине текущего года. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На столицу приходится почти 14% от общего объема закупок России. Это крупнейший госзаказ в стране. Благодаря развитой цифровой инфраструктуре участвовать в городских закупках могут предприниматели со всей страны. Каждый третий контракт в этом году Москва подписывала с региональными поставщиками. Самыми активными поставщиками столицы стали Московская, Свердловская и Владимирская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В Калифорнии прошел чемпионат мира по серфингу среди собак. Он организуется уже в 10-й раз. По задумке, крупные, средние и маленькие животные соревнуются отдельно. Как правило, конкурсанты участвуют в 10-минутных заплывах и стараются покорить больше волн, чем остальные питомцы. А судьи оценивали уверенность собак, их стиль управления доской, продолжительность выступлений и другие характеристики. Организаторы неустанно следят за соблюдением правил безопасности. Например, нельзя привязывать спортсменов к доскам. В отличие от людей, они не могут освободиться сами. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «100 заказов» с Андреем Макеевым.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: «100 заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Пора сообщать вам, что у вас сегодня за день такой, какой праздник и вообще какие эмоции у вас сегодня вызывает этот понедельник. 3 августа на календаре, все время боюсь перепутать месяц. Нет, август уже наступил, но тем не менее, возможно, именно это обстоятельство вызывает у вас всплеск каких-то ярких эмоций, потому что у вас вот такой происходит. Вы, собственно, все это сейчас нам и напишите в своих сообщениях. Напомню, что прямо сейчас можно зайти во все аккаунты Русского радио, в Одноклассники, в Максе, в ВКонтакте, везде есть пост для стола заказов, видимо, и фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. Пишите, буду ждать. Ну и, конечно же, буду читать.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Сейчас в Ростове плюс 34 ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
7: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, /31/10.
9: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нефти. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
15: И как бы ни старался, никак.
0: Русское радио.

0: Рубрика «Любимая».
1: Давай мы с тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду.
0: Только лучше.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите сообщение в Стол заказов Русского радио. Напомню, что есть прямо сейчас пост в официальном аккаунте Русского радио в Одноклассниках. Заходите сюда, оставляйте все те приятности, которые мне необходимо прочитать. Вот от Аленки, как пример, пожелание Алешке, красавчику, чтобы он оставался таким же. Ну, в общем, Аленка его обожает, скучает и ждет домой. То есть пусть приезжает скорее, да? То есть выводы какие-то мы здесь делаем, так или иначе, из этого сообщения. Жене Ольге, дочери Евелине, мы сейчас на даче в Шумейке. Погода, наконец-то, летняя. Слушаем Русское радио. Спасибо вам большое, Вячеслав. Ну, и взаимная тогда благодарность. Пусть у вас погода и музыка в эфире Русского радио все это синхронизируется, но и у вас от этого с каждым разом все больше и больше поднимается настроение, и потом про это лето вы вспоминали бы с хорошими интонациями и, соответственно, вспоминали тоже Русское радио. Без этого никак. Привет из Бийска. Слушаем вас везде, в машине, когда убираемся на даче. С вами весело. Андрей, Лизе, Наде, Егору сердечки прилетело. И мамочку, и бабушку Ирину Анатольевну Кондур с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, счастья, радости, улыбок. Дети и внуки поздравляют. Пишите свои сообщения. Напомню, что прямо сейчас можно зайти в официальный аккаунт Русского радио в Одноклассниках. Там принимается вся наша, принимается вся ваша корреспонденция поздравительная. Будем читать, будем знакомиться.

0: Реклама на русском.
1: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
13: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
14: Ученые доказали, что 2 минуты смеха полезнее, чем 20 минут бега. Теперь я просто сижу на скамейке и ржу над пробегающими мимо. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

такие таланты, то с удовольствием бы замедлил время стола заказов, чтобы успеть прочитать все ваши сообщения, которые вы пишете. Ну и если кто-то не успевает написать прямо сейчас, чтобы вот настолько замедлить время, чтобы его сообщение успело до нас дойти, чтобы он успел, он или она успели придумать, что же такое сообщить нам, чтобы мы могли это прочитать. Но, к сожалению, время не резиновое, поэтому пишите прямо сейчас. Можете в Максе оставить какую-то приятность. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой супруге Екатерине, доченьке Софии, сыну Ивану, по ним сильно скучаю. Папа совсем скоро приедет домой. Сообщение пришло от аккаунта, который называется «Пользователь удален». Мое любимое русское радио, обожаю вас уже больше 27 лет. Прошу вас поздравить коллегу и самого позитивного человека, Оксаночку Веселову, с днем рождения. Она остается всегда такой же красивой. И все у нее будет обязательно хорошо. В этом мы все вместе верим. В том числе и аккаунт, который удален. Поздравляем дорогого сына, брата крестного Дмитрия.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, кто-то радуется прямо сейчас. Я даже знаю, кто. Те, кто пишет нам сообщение в стол заказов русского радио, сообщают, Елена сообщает, уехали с сестрой из деревни на дачу. Только день прошел, мало что изменилось. Ну, как изменилось? Как мало что изменилось уже. Вы сейчас сменили, что называется, локацию, место вашего базирования. Находитесь сейчас в деревне, дышите воздухом. И за то, как говорит, спасибо. И от нее же, нет, уже от Аллы. Привет, Сергей, я вчера купил классные ботинки. Ну, тоже событие. Мамочки Сычевых, мамочки Галине. Привет своей семье Сычевых, мамочки Галине Николаевне, сыну Тимофею. Я вас очень люблю. Сейчас жарим шашлычок, отмечаем день хорошего настроения. Вот даже такую событие есть в жизни Анны, которая написала нам это сообщение. Есть ощущение, что как будто бы придумано, но тем не менее придумано хорошо. Маме, семье, маме Елене, сестре Наташе, тете Оле, пусть у них все будет обязательно хорошо и день будет радостным. Это уже Мария нам пожелала, а я вам желаю писать сообщение непосредственно нам, стол заказов русского радио, а все аккаунты наши пишите.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
3: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
4: Федеральная пассажирская компания.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге

0: выходных 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Фирменное блюдо моей холостяцкой жизни – это макароны, сваренные в режиме, ну, вроде мягкие. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Но мы с вами знаем способ сокращения, как сократить расстояние эффективно, чтобы мы с вами в эфире Русского радио оказались вместе. Вы пишете сообщение в стол заказов во ВКонтакте, как пример. С днем рождения, весь коллектив, долгих лет процветания. Ой, это нам перепало. Русское радио номер один в России. Большой горячий привет родному городу Энгельсу, мужу Сергею, сыну Денису, вашей Марусе. И из города Братска привет сестренке Зоечке и от себя, и от племяшки Настеньки, и от Леши. Ждем тебя в гости из твоей северной столицы. Соскучились очень, ждем с нетерпением. Ну, а потом соберемся к тебе в Санкт-Петербург. Любим, мы думаем, что услышишь хорошую песенку. Ну, если вы находитесь на волнах Русского радио, тут другого варианта нет. Только все песни хорошие. Большой привет любимой жене Оксане Косовцевой. Закрывает компот из яблок. Слушаем Русское радио. Любит ее муж Виктор. Ну и любит компоты, естественно. И вот я прочитал это сообщение, вспомнил, что у меня дома компот тоже ждет. Поэтому моя задача сейчас передать смену Юлии Калининой.
1: Привет, привет. Так и хочется сказать после фразы про компот, тогда мы идем к вам.
0: Да-да-да. Я пойду к себе домой, у меня есть компот. Только, по-моему, он не из яблок, а из слив.
1: Да, пусть здесь кто-нибудь другой, а я тогда иду с тобой. Можно, да. можно?
0: Нет, ты остаешься работать. Остаешься работать. Компот я выпью без тебя, но с хорошими мыслями о тебе. Юлия Калинина с вами остается, Андрей Макеев отправляется домой. Завтра с 15 до 19 буду с вами здесь же.
2: Стол заказов Русского радио.
3: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Реклама на русском.
1: Лечение простатита, аденомы. Быстро. УРА-ПРО. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
2: Вернуть здоровье так легко. В клинике УРА-ПРО.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
6: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио.

0: Новая песня на русском. А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
1: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. СМИ узнали, что Минцифра обсуждает с хостинг-провайдерами повышение эффективности контроля за IP-адресами легитимных VPN, пока их включали в специальный список, чтобы не допустить блокировки. Но туда попадали и замаскированные VPN, позволяющие обходить ограничения, пишет РБК. В середине апреля некоторые российские цифровые сервисы начали ограничивать доступ к своим приложениям и сайтам для пользователей с включенным VPN. ФАС возбудило дело против Apple из-за отсутствия мессенджера Max и магазина RuStore на айфонах и айпадах. Компания не исполнила предупреждение ведомства, сообщили в антимонопольной службе. Ранее ФАС сочла иностранный поисковик, установленный в яблочных гаджетах, по умолчанию дискриминационным условием для российских разработчиков. Закон требует, чтобы продаваемые в России устройства позволяли использовать по умолчанию поисковую систему из России или другой страны ЕАЭС. И Apple ввела возможность выбрать российскую поисковую систему при настройке устройств. Минтруд уточнил условия семейной выплаты. Обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения. Главное условие – в прошлом году у заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Выплата положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимумов, а имущество соответствует установленным требованиям. И о спорте. Российские синхронистки принесли сборной первое золото чемпионата Европы. Девушки победили в произвольной программе. Второе место заняла сборная Испания. Тройку лучших замкнула итальянская команда. Медаль синхронисток стала первой наградой высшего достоинства для российской команды на этом турнире. Ранее наши спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, взяли 3 серебра и 3 бронзы. Чемпионат Европы проходит в Париже. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

когда на сердце мая, это очень даже приятно. А вот ближе к вечеру совсем не бабочек в животе хочется, а скорее пельмешек или, может быть, стейка какого-нибудь. Так, чтобы он там комфортно разместился и, наконец, занял то пустое пространство в желудке, которое появляется после тяжелого рабочего дня. Ох, друзья мои, чувствую, если праздники и дальше будут идти вот так же чередой, то я из легкой бабочки превращусь, знаете, в кого? В упитанного майского жука. И буду я толстый и блестящий. Вчерашний день рождения любимого русского, сразу три юбилея в моей семье, и давайте-ка купим Юле одежды с размером плюс сайз. В общем, тортики — это все, безусловно, чудесно, но главное — это волшебное ощущение, которое не оставляет тебя после любого торжества. Спасибо вам за то, как мы вчера отметили. Сегодня продолжим наслаждаться жизнью и слушать любимые песни на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна?
7: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
8: Если кольцо, значит, мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

мне хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

Ну, факт или нет, однако, друзья мои, по-моему, когда речь идет про любви, тут главное эмоции, тут главное некое шестое чувство, которое точно подсказывает: «О, да, это мой парень». Да, девчонки знают об этом абсолютно всем. И знаете, искал тут забавные факты про понедельник, и вот что удивительно, по статистике это самый нелюбимый день недели. Причем не любят его не только ученые, как настоящие, так и самые что ни на есть британские, но и обычные труженики вроде нас с вами. И дело даже не в том, что нам трудно включаться в работу. Оказывается, понедельник – это день несостоявшихся чаяний и ожиданий. А оказывается, мы с вами планируем, что в понедельник, ух, выйду и всем покажу. Но нет, складывается не всегда. Однако мы стараемся.

в продолжении темы фактов и эмоций могу сказать следующее. Факты говорят о том, что несравненная яркая Ани Лорак, одна из главных красоток нашей эстрады, певица дивного темперамента, сама страсть воплоти. Но эмоции вместе с пресловутым шестым чувством говорят, мы абсолютно согласны, все так и есть. Не возражаем. В общем, примерно так можно подписать вот это определение, если уж необходимо его фиксировать на бумаге. И вот в этом редком согласии головы и сердца есть особая радость, которую вы всегда можете обнаружить здесь, на русском. Только любимое, только яркое, только самое запоминающееся. Уже совсем скоро Юлиана Караулова, Мот и Хай-Фай, я, Юлия Калинина, всем желаю доброго вечера. И пусть этот понедельник, ну хотя бы в вечерней части, оправдывает ваши чаяния.

самые сладкие груши. Хорошо, будут. Русское радио. Лето.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
11: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
12: В ленте.
13: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
14: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: Вот думаю, чтобы такое взять на море, ну чтобы я вышла на пляж и все ахнули. А, придумала, коньки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

скажите, помните, что делали 1 мая 26 года? Однако именно в этот день увидел света блестящая, с моей точки зрения, премьера «На малиновой луне» группа «Моя Мишель», Тань Ткачук. Бессменная солистка коллектива уверена, что половинка твоей цельной и, безусловно, прекрасной личности обязательно найдется. И если пока ты одинок, то даже на обратной стороне луны, там, где ночь черная, как нефть, обязательно сможешь рассмотреть того самого человека, который составит твое абсолютное счастье. И тогда все точно будет хорошо, примерно как у нас здесь на русском. Абсолютная гармония. С одной стороны, голоса любимых ведущих, с другой — прекрасная музыка. Ну и, конечно, есть вы, бесценные мои, наша третья и самая главная сторона. Этим вечером работает для каждого из вас дискотека «Авария» в продолжении темы большой, чистой и светлой любви. Хит на все времена. Любите и будьте любимы. Всего наилучшего.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, я Наталья Подольская.
2: А я Регина Тодоренко.
1: И вы слушаете нашу новую песню «Подруга» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 6 156 873.

0: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
5: Я теперь твою воспоминаю. Может, я была тебе посланием.
4: Русское радио.
6: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
4: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Госдума внесет законопроект о повышении контроля за состоянием коммунальной системы. Согласно документу, в государственную информационную систему ЖКХ нужно добавить данные о техническом состоянии и степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, авариях, нарушениях в структуре цен и тарифов. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на копию законопроекта. Это необходимо, поскольку люди не знают реального положения дел в коммунальной сфере, а доступной информации недостаточно для оценки законности формирования тарифов и начислений. Граждане видят итоговые суммы в своих квитанциях и не понимают, откуда берутся такие большие цифры. Сейчас износ коммунальных сетей по стране превышает 40%. Власти Ростовской области планируют рассмотреть 4 новых проекта в рамках комплексного развития территории в границах Ростова-на-Дону. Об этом РБК Ростов сообщил первый замгубернатор области Владимир Ревенко. Строительство одного проекта предполагается на незастроенной территории на левом берегу реки Дон к востоку от Грибного канала площадью 100 гектаров. Другой проект может появиться вдоль улицы Ходыша площадью 80 гектаров. Еще один проект будет рассматриваться в районе Кумжинской рощи. Четвертый предполагает строительство в районе залива Ковш. Каждый второй россиянин готов сменить профессию из-за развития нейросетей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. При этом около 80% опрошенных считают, что в ближайшие 5 лет искусственный интеллект не заменит их на работе. Самыми популярными запасными вариантами стали профессии повара или кондитера, а главными критериями выбора – зарплата и востребованность. В Ростове плюс 31 и ясно – это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои. А как бы вы отреагировали, если бы я предложила вам съесть лягушку? Я представляю, как многие из вас скривились, а другие сказали: ну, Юль, конечно, ради тебя мы готовы на многое, но не до такой степени. Однако, именно вот эта простая процедура, она действительно простая, съесть лягушку поможет вам завтрашний рабочий день пережить гораздо легче, чем вы планировали. Оказывается, есть такой прием – съесть лягушку. Это когда вы с утра пораньше переделываете мелкие противные делишки, которые тянутся за вами, как гири на ноге, и страшно осложняют жизнь. А сразу после этого сделайте самому себе сюрприз. В обед обязательно позвольте себе что-нибудь вкусное. И вот тогда ваш рабочий день, который правильно начнется, правильно продолжится, и, я уверена, правильно завершится в компании любимого русского радио, будет по-настоящему хорошим. Оставайтесь с нами. Я, Юлия Калинина, буду с вами до полуночи. Впереди тестостерон и свежая вещица от легендарной Мари Краймбрери. Выбирай

0: все.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Реклама на русском. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте. Если только что к нам присоединились, вы вовремя. Именно вас не хватало для того, чтобы компания наша сложилась окончательно. Так, давайте-ка посмотрим, а кто это у нас такой сонный-присонный ранним-приранним вечером? Это, вероятно, тот, кто желал продлить воскресенье. И предыдущую ночь практически без сна провел. Гаджеты там, ночные перекусы, ну и всякое такое. И наверняка это еще те несчастные, которые неправильно просыпались. Завтра с утра пораньше просыпайтесь правильно. Как вы спросите, вот как только прозвенел будильник, вы открыли глаза, начинаете считать 5, 4, 3, 2, 1. Именно в таком порядке и ваш мозг в этот момент начинает работать и сбрасывает в себя образ жертвы. Я думаю, что у вас все получится, если что, я в вас верю.

Ну, если вы уже сделали заявление о намерениях и не собираетесь от них отступать, тогда мои аплодисменты. Это по-настоящему круто. Значит, мы с вами отчасти братья по разуму. В моей семье хорошо известны Юля сказала, Юля сделала. В общем, я надеюсь, что если решили эту трудовую неделю провести максимально успешно, достичь каких-то высот невероятных, то будете придерживаться заранее установленного плана. Но вообще надо уметь говорить «нет». Вот, например, вас спрашивают, а вы будете кусочек торта? А вы так прямо и говорите «нет». Дайте два куска. В общем, надеюсь, сегодняшний ужин приносит вам удовольствие, компания самая приятная. Если вынуждены принимать пищу в гордом одиночестве, знайте, что вы не одни. Я где-то здесь, совсем рядом.

0: на русском радио «Ближе к телу».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Что и требовалось доказать и доказано опросами. Половина россиян приукрашивает жизнь в соцсетях. 48% опрошенных стараются создать впечатление, что могут позволить себе больше, чем на самом деле. Позволить все себе на самом деле могут только 9%. Чуть ранее было доказано, что обострение эмоций усиливается из-за рилсов и сторис. Долгий просмотр коротких видео может вызывать беспокойство, зависть, злобу или усталость. В том числе из-за этого врачам все чаще жалуются на обсессивно-компульсивное расстройство, с которым люди теряют контроль над мыслями и эмоциями. Итак, все, что вы видите в сети, это и правда, и неправда. Грань очень тонкая, но часто работают специалисты, которые знают, как вас вывести на эмоции, компульсивные покупки, вызвать доверие и интерес. Выход один.

0: песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слышите мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.

перестаю радоваться тому, что Александра Воробьева только в песнях своих поет про меланхолию, а так по жизни человек абсолютно легкий, солнечный, невероятно позитивный. Я уверена, что Саша из тех, кто всегда в любой жизненной ситуации видит светлую сторону и говорит: неприятности, то мы переживем. Как пелось в одной хорошей детской песне. В общем, друзья мои, я надеюсь, что если вы однажды решили, что буду-ка я вот в таком загадочном меланхоличном имидже, и в нем же и пребываете по сей день, знаете, надо иногда менять личину для того, чтобы посмотреть на жизнь другими глазами, для того, чтобы жизнь оценила вас иначе. Если вдруг что-то не складывается, знаете, что завтра с утра пораньше прям начнется огромное белое полосище. Градусы у нас с вами впереди, чуть позже Валерия подхватит музыкальную эстафету, ну а я, Юлия Калинина, с вами до полуночи. Всем привет!

с 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18.00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Реклама на русском.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Русское радио приглашает.
3: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
2: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок» в кино 6 августа.
3: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
4: 6+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппы Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето. Звучит ярче.
6: Категория 16+.
2: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Нежданных гостей не бывает. Бывают хозяева, которые потеряли бдительность. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Вот иногда просматриваю новости Голливуда и понимаю, что это о чем угодно, но только не про кино. Это скорее про шоу-биз в глобальном смысле этого слова. И у них там в Голливуде достаточно обнажить некоторые части тела, и все, ты становишься суперзвездой. А сегодня все обсуждают, как накануне очаровательная Дженнифер Лопес прокатилась на водном такси в Венеции в платье весьма и весьма откровенного вида. В общем, даже не очень понятно, что это платье прикрывает, но так или иначе. В общем, оно есть. Я думаю, что паника среди гондольеров была просто невероятной, потому что невозможно управлять лодкой при наличии внутри плавсредства эдакой красоты. Я уверена, что наши девчонки выглядят еще лучше, даром, что умеют держать дистанцию. Группа «Фабрика» и «Девушка русская» прямо сейчас, ближе к окончанию этого часа, пицца и Дмитрий Колдун на русском.

0: Реклама на русском.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, /31-10.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Стихийный мемориал погибшим после удара БПЛА под Геленджиком появился в центре Краснодара. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. Люди приносят цветы, свечи и игрушки. Беспилотники атаковали Геленджик сегодня утром. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обломки БПЛА упали на людей в селе Архипа Осиповка, которые отдыхали на пляже. Жертвами стали 7 человек, более 40 пострадали. Операторы связи начали блокировать массовые звонки без специальной маркировки. Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2.5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чьего имени поступает звонок. Граждане Российской Федерации из других регионов, находящиеся в Москве во время выборов в Государственную Думу, могут проголосовать в столице. Об этом сообщили на портале столичного мэра mos.ru. Для этого с 3 августа по 14 сентября им нужно прийти в Центр госуслуг «Мои документы» и подать заявление на включение в список избирателей. Для получения услуги при себе необходимо иметь паспорт или временное удостоверение личности, если паспорт находится в процессе замены. В России с начала года на 120% взлетел спрос на телевизионные антенны. Жители страны закупили устройств для приема телесигнала, кабелей и сопутствующих товаров на 162 миллиона рублей. Наибольший рост спроса в 4 раза зафиксировали в Иркутской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае и Мордовии, пишут ведомости. Как отметили эксперты, перебой в работе интернета стимулирует спрос на ТВ-антенны. Официальный курс доллара на завтра 80 рублей 7 копеек, евро 91.96. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

вот интересно, как Джонни справляется с тем, что день рождения приходится отмечать раз в 4 года? Если только как в этой песне, никак-никак, все грустно-грустно. Да, друзья мои, если родился 29 февраля, приходится выкручиваться. Я бы не согласился оставаться без торта и подарков. Наверняка Джонни или 28 февраля его празднует, или переносит на 1 марта. А несколько дней назад многочисленные поклонницы Джонни просто сходили с ума, потому как он вышел на одну сцену со сногсшибательным имином. Произошло это в Баку, и я думаю, что никак-никак нельзя вынести столько мужского очарования разом. Я надеюсь, что этим вечером вы здесь на русском обнаруживаете ту самую песню, что всерьез и надолго поднимает настроение, и прямо сейчас готовы подпеть Филиппу Киркорову. Это сногсшибательная Луиза. По-моему, классный трек.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Бонн».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: У нас новый глава.
6: Принято решение признать ваше село исчезнувшим.
0: Семейная комедия «Старый орел».
7: Село тут будет, пока я живой, а я буду долго жить.
8: А какая у вас здесь средняя продолжительность жизни?
0: «Дом, где тебя всегда ждут». Возрастное ограничение 12+.
9: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
11: Есть ли у меня хоть капля совести? Есть, конечно! Вам куда накапать?
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
14: Русское радио.
13: Русское радио. Всегда с тобой.

Вот елка, она не только классная, она еще и очень мудрая. В каждой ее песне содержится то самое правильное жизненное напутствие, без которого не обойтись никак. Вообще, это здорово, когда исполнитель является тем же верным, надежным другом, без которого точно не обойтись. Могу вам сказать, что где-то в глубокой юности я всегда была очень серьезной. Смеяться над собой, ну нет, это абсолютно точно не для меня. С годами появляются не только морщинки, но и умение с юмором относиться к самой себе и к происходящему вокруг. Без этого никуда. Иначе нервная система просто скажет: «До свидания, Юля, оставайся в гордом одиночестве». Бесценные мои, надеюсь, этим вечером не приходится вам испытывать нервную систему на прочность. Отдыхайте, наслаждайтесь. И я уверена, что последующие 4 рабочих дня, которые мы, кстати, проведем вместе, будут максимально успешными.

я думаю, что сон здоровый и качественный не менее 8 часов – это та самая заветная мечта, которая есть у каждого жителя города. Да, действительно, на сон времени остается все меньше, а дел все больше. Ничего, бесценные мои, уверена, мы справимся. Это я вас сейчас виртуально похлопала по плечу. Ну а вообще, по поводу дуэта Бис, хочется сказать, о да, с 2007-го и до наших дней ребята остаются в топе. Дима и Влад, они прекрасны. Никогда не забуду, как ставила в виде рингтона вот этот трек на свой первый мобильный телефон. Он у меня был синенький, с кнопочками. Ох, друзья мои, как же это весело.

0: Реклама на русском.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
10: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
14: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
15: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+.
18: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
19: Помните, лучшее средство для ухода – ноги. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

Друзья мои, как же хочется Сергею Лазареву в очередной раз поаплодировать. Действительно, пусть каждая полоса, даже если черная, становится взлетной. Ведь иногда бывает так, что вот упал, кажется. И тут-то как раз и вспоминаешь, что со дна путь только один наверх. В общем, если бы в жизни были сплошные белые полоски, это была бы не жизнь, а магическая лошадка-единорог. А тогда пусть остается зебра. Ведь в конце концов, без света нет тьмы, и в обратном порядке это тоже работает. В общем, я надеюсь, что у каждого из вас и взлеты, и падения, те, которые будут на неделе, они будут не то чтобы желанные, но хотя бы отчасти запланированные, а главное, из каждого из них вы сможете вынести бесценный опыт, который потом непременно пригодится. Будьте отважными, будьте смелыми, будьте классными вместе с Русским радио.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
2: Любимая на русском.
3: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
0: Русское радио.
3: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает.
0: Любимая на русском.
4: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
2: Все будет хорошо.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Иркутской области ищут самолет «Цесна», который не вернулся после патрулирования лесов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. На борту два человека, командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Экипаж следил за пожарной обстановкой. Связь с самолетом пропала во время его возвращения. К поискам направили самолет из Якутии, а утром к операции подключат два вертолета. Власти займутся дополнительной защитой продавцов и покупателей на маркетплейсах. Правительство утвердило состав постоянного штаба по развитию цифровых платформ. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В работе также примут участие представители Минэкономразвития, Минцифры, Роструда, Роспотребнадзора и других ведомств. На первом заседании планируют рассмотреть предложения по защите прав продавцов. Штаб также займется правилами работы маркетплейсов и подготовкой новых мер регулирования. Поддержка участников СВО должна сопровождать бойцов на всех этапах возвращения к мирной жизни, подчеркнул начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин. После возвращения с фронта многие сталкиваются с физическими и психологическими вызовами, поэтому госпомощь имеет принципиальное значение. Одним из самых эффективных институтов стал фонд «Защитники Отечества», но главная задача сейчас, чтобы помощь доходила до каждого, независимо от места проживания, отметил Головин. И о погоде. В ближайшие дни в Сибири и Центральном федеральном округе ожидается сильная жара. Как сообщили в гидрометцентре, 4 и 5 августа в центральных и южных округах Красноярского края, а также в Туве столбики термометров поднимутся до 30-35 градусов. На юге Сибири температура будет выше нормы на 7 градусов. Кроме этого, жара до плюс 36 прогнозируется в Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях. Зной доберется и до столицы. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Стол заказов». Юлия Калинина уже ждет ваши приветы и поздравления.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья мои, самого доброго, бесконечно рада встрече с каждым из вас. И знаете, казалось бы, вот вчера был наш день рождения, праздник закончился, но нет, торжественное веселое настроение, судя по всему, вас не оставляет, и это восхитительно. Кира нам пишет: «Привет, любимое радио, поздравляю с прошедшим днем рождения. Всех ведущих, всем процветания, только самого-самого лучшего. Также, пользуясь случаем, передаю привет моим родным, брату Игорю, племяннику Павлу, надеюсь, они услышат. Ну и лучшей подружке Юлечке тоже большой привет, спасибо за то, что она у меня есть. 20 лет уже вместе. Конечно, огромный привет всем радиоведущим, замечательной, любимой радиостанции. И большое вам спасибо. Спасибо вам, чудная Кира из Смоленска. Кир, очень рада, пишите почаще. Жена и мама Алина нам пишут: «Привет, любимая русская, хочу передать привет своей семье, мужу Алексею, сыновьям Дмитрию и Артему. Люблю вас, спасибо за то, что вы у меня есть. Девчонки, вы очаровательны, смотрю на ваши аватарки и понимаю, куда там звездам, вы действительно на свете всех милей. А большой привет городу Октябрьску Самарской области, всем, кто связан с искусством и детским творчеством, большой привет. Пусть будет много активных идей и активных детей. Русское радио с наступившим и продолжающимся, видимо, днем рождения, пусть эфиры остаются такими же позитивными. Спасибо, и все пусть будет хорошо». Дорогая Ириночка Арифуллина, вам огромное спасибо за добрые слова. Друзья мои, будем соответствовать.
0: «Стол заказов» на русском радио.
3: Нигерия!

0: Здесь я с Five Family абсолютно согласна. Это большое счастье. Оно длится уже 32-й год подряд. Любимая русская, здравствуйте. Хотим поздравить Елену Юрьевну с днем рождения. От сына Алексея, мамы Тамары, мужа Николая и кошки Люси. Деревня Агафониха, Тверская область. Дорогой Алексей, огромное спасибо. Елена Юрьевна, поздравляю вас. Пусть все сбудется, пусть все получится, пусть все будет хорошо. Хочу передать привет друзьям. Мишке, Сане, Лехе, Виталику, Владу. Они самые лучшие, самые прекрасные друзья. За дружбу спасибо. Приятного вечера, эфир тебе. Спасибо, дорогая Анечка. И с прошедшим днем рождения, любимая русская. Процветание вам прекрасных песен и эфиров. Я вас слушаю с 2012 года. Анют, спасибо большое за добрые слова. Очень рада получать от вас сообщения каждый вечер.
1: Реклама на русском. В Магнитоэкстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: В жизни важна не длина выходных, а умение ими пользоваться.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
1: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
4: Это

0: дорогие мои, пусть все то, что дорого вашему сердцу, всегда будет рядом с вами. Если вы по-настоящему влюблены в хорошую музыку, в позитив, вы абсолютно точно попали по адресу. Здесь, на русском, всего этого ого-го сколько. Всегда готовы поделиться. А Павел Кучеров нам пишет: сегодня день арбуза. И нет того, кто не любил бы съесть кусочек, а может, несколько кусочков этого хрустящего лакомства. Передаю привет друзьям, всем желаю летнего настроения. Дорогой мой друг, огромное спасибо, ставлю лайк под вашим посланием. Круто! А Михаил Владимирский сообщает: Юль, спасибо за позитив. Михаил, спасибо вам за то, что вы вместе со мной почти каждый вечер. Передаю привет Полине Константиновне. Спасибо за поддержку, помощь и взаимопонимание, и также за ценные советы. Приятного эфира, хорошего настроения. Спасибо, любимая русская. Еще раз большое спасибо, Михаил. Людмила Агафонова-Белецкая пишет: передаю привет и еще раз поздравляю с днем рождения, любимая русская радио. Отличного продолжения вечера, прекрасного настроения. Всех обнимаю. Дорогая Людмила, абсолютно взаимно. Обнимаю вас нежно, крепко. Спасибо большое. Людмила Мягченко нам пишет: передаю привет моим друзьям. Спасибо, что помогаете моей маме Наталье Ивановне Мягченко. С днем рождения. Мамочка, с днем рождения еще раз. Всего самого хорошего, крепкого здоровья, радости и удачи. Всех новорожденных этого дня, 3 августа, еще раз поздравляю. Друзья мои, будьте любимы, будьте счастливы.
1: Все будет хорошо.

Дорогие мои, пусть умчатся вдаль все ваши проблемы. Слушательница Юлия нам пишет, что да, очень хочется справиться с проблемами как можно скорее. Дорогая Юля, все будет хорошо. И у вас, и у ваших близких. Не отчаивайтесь. Знаете, мы с вами уже сегодня говорили, что жизнь действительно полосатая лошадка-зебра. Пусть на вашей зебре белых полосок будет хотя бы на одну больше. Игорь Силуянов нам пишет, всем слушателям привет из Архангельска. Всего наилучшего. Здоровья, счастья, благополучия. Игорь, дорогой мой друг, огромное спасибо. Невероятно приятно получать от вас приветы. Надюшка сообщает любимому русскому большой привет. Надюшка Д из Курска. Ох, Надь, какая у вас фотка на аватарке хорошая, просто прелесть. Наргиз Клюева пишет, передаю привет любимому супругу Дмитрию на хутор Садовый. Люблю его безумно, ну и постскриптум, любимая супруга Наргиз. Еще одна красавица нам написала, Мария ее зовут, передайте привет. Самый любимый маме Любе, ты лучшая-лучшая. Дочка Маша, город Сергиев Посад. Ах, как люблю Сергиев Посад, бывал там много раз. Совершенно магическое место. А Елена просит передать привет мужу Саше, который находится рядом и привет не ждет. Ага, Лен, мы с вами сюрприз делаем. Александр, ну вы знаете, да, что вы на свете всех милее, лучший муж и всякое такое. А поэтому Лену срочно обнимайте и говорите ей, какая она классная. Андрей пишет, спешу передать привет из Польши. А в Беларусь большой привет в город Барановичи. Моей семье, всем знакомым, а также хочу поздравить Юрчик Эллу и Бурунову Ольгу с их днем рождения. Из Варшавы это сообщение. Ну что, дорогая Элла, прекрасная Ольга, вас с праздником. Давайте-ка еще раз нашим дорогим новорожденным поаплодируем. Девица-красавица, прекрасный мужчина, пусть у вас все-все получается, пусть верные и надежные друзья будут рядом. Любите и будьте любимы.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

дорогие мои, если кто-то чего-то больше никогда, то у нас здесь на русском всегда. Всегда хорошее настроение, и всегда для каждого из вас найдется место. Так, Мария из Тольятти, Маш, спасибо вам большое за добрые слова. Восхищаюсь вами бесконечно. Спасибо.

Егор Романович Полухин нам пишет: передаю привет моей маме, ее тоже зовут Юлия. Принимается, дорогая Юленька, как тезка тезки. Хорошего вечера, всего самого наилучшего. Дорогой Егор Полухин, прекрасного отдыха вам и вашей семье. Савина Софья пишет: большой привет мамочке с прошедшим днем рождения и всего наилучшего. Всех новорожденных, ну, давайте не только этого дня, но и вчерашнего поздравим еще раз. Пусть сбываются мечты, пусть сама жизнь преподносит самые долгожданные подарки. Передаю привет моей группе. Мы сейчас дежурим сутки, нам очень тяжело, но мы держимся. Андрей, Евгений, Лариса, Леха, держитесь, все будет хорошо, пишет Лариса из Мордовии. Ларис, вам и коллегам большущий привет. Рассказывайте, а где дежурите, что за производство? Передаю привет Калужской области из города Малоярославец. Всем наилучшие пожелания. Ну и еще, с прошедшим днем рождения, любимая радиостанция, пишет Мила С. А нашей семье пожелайте хорошей дороги, мы едем с отдыха домой. Мишутка, улыбайся, а скоро будем дома. С любовью, Людмила.

0: шутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРР 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Навигатор предложил объехать пробку через дворы. В итоге я застрял в пробке из тех, кто тоже решил объехать через дворы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

нас с вами «Стол заказов» заканчивается, можно сказать, в качестве эпилога. От Марины Шевченко большой привет, на связи с Ельцы, Рязанская область. Передаю привет всем, кто сейчас создает хорошее настроение, успехов вам. Мы отдыхаем, а вы работаете. Мариночка, чувствую себя абсолютно отдыхающей в такой прекрасной компании. Пожалуйста, поздравьте подругу из Тольятти, Светлану. У нее сегодня день рождения. Свет, с праздником, здоровья, хорошего настроения, как можно больше позитива. Свет, пусть у вас все-все будет хорошо. Привет из Нидерландов. Мы с моим любимым Ваней едем с моря только что. Искупались, и собачка наша Джесси также впервые купалась в море. Большой привет им обоим. Желаю побыстрее закончить ремонт и устроить наше уютное гнездышко. Люблю тебя, Ваня, пишет Мари. Вася Бочкин из Питера передает привет. Едем домой всей семьей. Всем тепла, добра. Женя, Илья, Евочка, всем большой привет. Еще Егор Полухин передает привет маме Юле. Настроение хорошего желает Настя Кочуева. Пишет: здравствуйте, меня зовут Анастасия. Очень люблю своего мужа Гайворонского Максима и сыночка Добрыни Никитича. Большой привет всем из садов Придонья. Мы на рыбалке, и нас съедают комары. Ну что, пусть комары останутся голодными, а у вас все будет хорошо. Дэн Белов передает привет всей республике Карелия. Мы в поселке Гирвас почти неделю. Спасибо за то, что на связи. Любимое русское радио, отдохнули на все 100. Еще раз поздравляю с днем рождения. Всегда на связи ваш постоянный слушатель Дэн. Дэн, большой привет.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Под Владимиром продолжают тушить крупный пожар на складе Wildberries. Площадь возгорания снизили до 3000 квадратных метров. Ранее составляла около 100 тысяч квадратов. Задействованные в тушении бригады из Подмосковья и Ивановской области возвращаются домой. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Склад Wildberries в Собинском округе Владимирской области попал под удар БПЛА сегодня утром. На объекте начался пожар, пострадали 4 человека. Часть товаров при пожаре уцелела. СКР возбудил дело о теракте. Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах. Речь идет о проводниках Chrome, Safari, Edge и Opera. У пользователей, находящихся за пределами России, вместо страниц появляется сообщение об ошибке соединения. При этом через российские браузеры и VPN-сервисы продолжают работать, пишет РБК. В банках рекомендовали пользоваться российскими аналогами или VPN для устранения неполадок. Ошибки связаны с отзывом зарубежных интернет-сертификатов. В Севастополе возобновляют свободную продажу всех видов топлива на двух крупнейших сетях АЗС. При этом сохраняется лимит в 20 литров на одну машину. Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в регионе снижена стоимость бензина АЕ-92 не выше 100 рублей за литр. В середине месяца ожидается снижение стоимости 95-го бензина и дизельного топлива до аналогичных значений. Российские синхронистки принесли сборной первое золото чемпионата Европы. Девушки победили в произвольной программе. Второе место заняла сборная Испании, тройку лучших замкнула итальянская команда. Медаль синхронисток стала первой наградой высшего достоинства для российской команды на этом турнире. Ранее наши спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, взяли 3 серебра и 3 бронзы. О развитии событий менее чем через час. А далее в эфире «Хорошее настроение» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, хочется еще раз вам пожелать доброго вечера. Мой-то таким уже стал однозначно. После стола заказа всегда невероятный подъем сил. Энергия буквально бьет через край. Если хотите, чтобы завтра, во вторник, с утра пораньше у вас был примерно такое же ощущение себя и жизни, то лучший совет, как ни странно, это, та-дам, холодный душ. Если нет сил на контрастный, то просто умойтесь хотя бы ледяной водой. Это сужает сосуды, бодрит, без стресса для всего тела. Ну а еще проведите штуку под названием «зарядка-обманка». То есть не настраивайте себя на то, что вот я сейчас встану, сделаю 5 отжиманий, 10 приседаний и так далее. Просто подвигайтесь 2-3 минуты под любимый трек, можете даже в этот момент чистить зубы или там, не знаю, приводить ресницы в порядок, и это определенно поднимает дофамин. Но ваш дофамин всегда в надежных руках. Потому что, вы знаете, у нас здесь на русском самый любимый, самый веселый ведущий. Эй-хей, это мы. Ну и песня, само собой, самой-самой. Мари Краймбрери, Корни и Согдиана в ближайшее время на русском.
0: Русское радио.

Все быть вместе всегда-всегда и только так, крепко взявшись за руки, отправимся в 32-й год жизни вашей любимой радиостанции. За вчерашние поздравления огромное спасибо и за день сегодняшний, который благодаря вам яркий и солнечный, также низкий поклон. Ну а я вам со своей стороны прекрасный сценарий для вторника приготовила. Знаете, что нужно делать? Встать на 15, всего на 15 минут раньше запланированного времени, выпить стакан воды и сделать до завтрака одно очень важное дело, то самое, которое вы планировали уже несколько дней. И вот это будет считаться правильным, продуктивным началом дня. Я уверена, у вас все получится. Оставайтесь на русском.

Как же хорошо, что вам, друзья мои, ничего ждать не надо. Любимая русская не на словах, а на деле. В любое время дня и ночи рядом с вами. Как говорится, в богатстве и бедности, в болезни и здравии, ну и так далее, и так далее. А кроме этого, в печали и радости. Вот это, по-моему, наиболее важный пункт. Если вдруг вы загрустили, мы точно знаем, что нужно сделать, чтобы поднять вам настроение. Например, вовлечь вас в некое веселое мероприятие, которое у нас здесь на русском проходит. А в те моменты, когда у вас есть настроение, пошутить, шутите так, чтобы можно было это к нам сюда на русское отправить на наш сайт rusradio.ru. Ваши эксклюзивные шутки с удовольствием озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а авторы лучших шуток в подарок получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности обнаружите на нашем сайте rusradio.ru. Слушайте любимые песни, наслаждайтесь каждым мгновением и помните, что каждому из вас мы искренне от души рады.

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда...
2: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

очаровательная Юлия Михальчик и горячая премьера сезона «Метеорит». Друзья мои, мало кто знает о том, что слова и музыку к этому потрясающему треку написала Ирина Дубцова. И я думаю, что когда две по-настоящему классных девушки хотят создать 100% хит, они это сделают. Девчонки, вам желаю творческих успехов и как можно больше ярких премьер в эфире любимого русского. Да, не забуду никогда, как Юлия Михальчик была в нашей уютной студии, мне посчастливилось и увидеться, и поговорить, и даже букет получить в подарок. Ах, какие воспоминания теплые. В общем, я надеюсь, что минувший понедельник также оставляет определенную теплоту в вашем сердце, а предстоящий вторник совсем не пугает. Все потому, что вы точно знаете, что у вас, как и у нас на русском, все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
2: Категория 16+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Только съехав от родителей, я узнал, что у меня нет аллергии на шоколад. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: если ты в чувствах как-то ошибся, это еще полбеды. Любовь может быть, а может и не быть. А вот если ты являешься на работу не в свой рабочий день, путаешь графики одним словом, вот это действительно большая проблема. Помню, явилась я как-то на работу и говорю: здравствуйте, коллеги, очень рада вас всех видеть. А они мне говорят: Юль, привет, но как бы зачем ты пришла? Так что, ох, друзья мои, надеюсь, вы завтра ничего не напутаете в своем расписании, у вас все будет точно по графику. Напротив меня мой коллега Илья Крылов. Илюш, привет.
1: Привет, Юля.
0: Хорошо, что ты ничего не напутал. Да, сегодня по расписанию точно явился, как всегда. Заранее, организованный,
1: да,
0: просто красавец.
1: Есть такое.
0: А ты вообще путаешь чего-нибудь когда-нибудь?
1: Слушай, вот как и ты, да, где-то два раза за всю свою радиожизнь я перепутал время выхода на смену. Один раз приехал, когда не надо было приезжать,
0: да.
1: В другой раз не приехал, когда надо было приезжать.
0: Боже.
1: И вот второй момент, как раз он самый нервный.
0: Да,
1: когда мне,
0: конечно,
1: коллега звонит и говорит: ты где? Я говорю: в смысле где? А я дома такой, знаешь,
0: да,
1: лежу,
0: да,
1: себе, да, на диване,
0: да, да,
1: смотрю кино, у меня такая атмосфера классная. Он говорит: ты где? У тебя эфир? Я говорю: какой эфир? Эфир у тебя,
0: он
1: ты что?
0: Прямой, прямой.
1: Илья, да, я полез в этот, в телефон туда, в свой этот, в график, как глянь, я перепутал. Говорю: слушай, Паша, посиди там еще. Ну, там,
0: невозможно
1: был,
0: представить.
1: Угу.
0: Невозможно представить.
1: Да.
0: Ты всегда заранее приходишь, ты такой четкий.
1: А
0: такой
1: вот представляешь, вот что-то у меня в голове там это, шестеренки как-то задвигались,
0: да,
1: в другую,
0: да,
1: сторону.
0: Да, да,
1: не
0: это
1: в ту, в которую
0: безусловно.
1: Да.
0: И ты знаешь, хорошо, что вот сегодня не тот самый случай, когда ты что-то перепутал, потому что я не то чтобы не мечтала остаться.
1: Но не то чтобы не хотелось бы еще ночь провести в эфире.
0: Да. Нет, просто я понимаю, что завтра вечером я точно опять вернусь в студию, здесь никакой путаницы быть не может. Друзья,
1: отлично,
0: мои, не путайте ни с кем замечательного парня, который сидит напротив меня. Еще раз напомню, это Илья Крылов. Он будет с вами до 7 утра по Москве.
1: Остаюсь.
0: Да, я с вами прощаюсь. Спасибо за классный вечер. Вы, как всегда, лучше всех. До скорого.
1: Пока, Юля.
2: Новая песня на русском.
3: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
4: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
2: Русское радио.
5: Ты ушла.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. В Госдуму внесен законопроект о повышении контроля за состоянием коммунальной системы. Согласно документу, в государственную информационную систему ЖКХ нужно добавить данные о техническом состоянии и степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, авариях, нарушениях, структуре цен и тарифов. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на копию законопроекта. Это необходимо, поскольку люди не знают реального положения дел в коммунальной сфере, а доступной информации недостаточно для оценки законности формирования тарифов и начислений. Граждане видят итоговые суммы в своих квитанциях и не понимают, откуда берутся такие большие цифры. Сейчас износ коммунальных сетей по стране превышает 40%. Власти Ростовской области планируют рассмотреть 4 новых проекта в рамках комплексного развития территории в границах Ростова-на-Дону. Об этом РБК Ростов сообщил первый замгубернатор области Владимир Ревенко. Строительство одного проекта предполагается на незастроенной территории на левом берегу реки Дон к востоку от Грибного канала площадью 100 гектаров. Другой проект может появиться вдоль улицы Ходыша площадью 80 гектаров. Еще один проект будет рассматриваться в районе Кумжинской рощи. Четвертый предполагает строительство в районе залива Ковш. Каждый второй россиянин готов сменить профессию из-за развития нейросетей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. При этом около 80% опрошенных считают, что в ближайшие 5 лет искусственный интеллект не заменит их на работе. Самыми популярными запасными вариантами стали профессии повара или кондитера, а главными критериями выбора – зарплата и востребованность. Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и ясно. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

нарисуй мне деньги. Да, в детстве у меня раскрывалась такая способность брать и переводить купюру через стекло и копирку на лист бумаги. И так красиво, вы знаете, получалось. Натурально прямо, как платежная купюра. Но как вид искусства, не более. Я же понимал еще тогда, что таким рисунком расплачиваться в магазине нельзя. Неприятности будут такими, что мама не горюй. Так что мастер на все руки и в детстве это хорошо, и когда вырастешь, тем более. Всем большой привет, кто тоже любит что-то мастерить. Рисовать, играть на гитаре, неважно, главное удовольствие и под любимые песни русского радио. До 7 утра по Москве ставить их буду я, Илья Крылов. Привет и полетели!

Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

Джонни и его хит «Помню» на русском. Ну, а я, Илья Крылов, помню, как мы с вами отмечали день рождения русского радио. Воскресенье, 2 августа. Столько вы нам сделали приятного. Такие искренние слова с вашей стороны были. Кто-то и письма нам бумажные прислал в редакцию. И открытки красивые. И корзинки с фруктами. И торты. Очень много подарков. Надеюсь, мы тоже умаслили, как говорится, целый день вам отдавали тогда деньги по 31 тысяча рублей раз в час, и нам же вот 31, и вам 31 тысяча рублей была. И вот так вот перешагнули в новый для нас эфирный год, надеюсь, он будет не хуже предыдущих, и новые проекты для вас, и обновленные программы, и игры с подарками. Еще раз всех с днем рождения Русского радио!

Когда что-то повторяешь, в итоге запоминаешь. Так что повторение и мать учения, и вообще способ никогда и ничего не забывать. Надеюсь, вы помните, что вы на волне летнего русского. Сегодня уже вторник, 4 августа. Новый день, который мы встречаем и проводим вместе. Пусть он пройдет у нас хорошо, с намеком на какой-то сюрприз в конце дня. Ну а пока намек на нас и мод на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

Да, все правильно, именно себя нужно начинать, выбор делать, что ты хочешь от этой жизни, от близких своих, от работы, от мечты, в конце концов, кем быть, куда двигаться и чего больше всего хочется, и тогда, когда внутри тебя полный порядок, и тебя уже начинают выбирать, на тебя внимание обращать и различные интересные предложения делать. Я надеюсь, у вас все получится, и все будет хорошо, и отдельно в любви, чтобы она была красивой, доброй, счастливой. Ну, а пока у нас жестокая любовь в прекрасной песне Филиппа Киркорова. Давайте слушать прямо сейчас, но меня зовут Илья Крылов. Всем привет!

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны.

каждого из нас воспоминания путешествий, особенно запоминаются первые поездки или полеты куда-то, первый раз на самолете, первый раз за границей, первый раз море увидеть и искупаться в нем, у кого этого еще не было в жизни, все обязательно случится, друзья. Значит, пока еще не время, и до этих впечатлений мы тоже с вами обязательно доберемся. Ну а пока на Русском радио добрались до песен Артура Пирожкова, Валерии, Александра Панайотова, ну а сейчас узнаем, как летать вместе с Максимом.

0: спать.
1: Новая песня на русском.
2: Улетай, улетай, улетай.
3: Всем привет, это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

родные глаза какого-нибудь вашего близкого, любимого человека столько счастья будут излучать, когда вы передадите ему или ей привет. Так что не упускайте возможность. Максимальные условия для этого я, Илья Крылов, вам создам в стали заказов Русского радио. Он у нас впереди. Ну, а пока я жду ваше сообщение. Пишите прямо сейчас на 8-916-003-105-7. Работают все наши мессенджеры Русского радио. Ну, и можно оставить письма в Одноклассниках и ВКонтакте Русского.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: В Москве 2 часа, это ночной стол заказов на русском радио. Если темно у вас, как и у меня, за окном, но если другое время суток, ну, значит, тогда стол заказов пусть будет утренний, дневной или вечерний, смотря где вы живете и слушаете нас. Меня зовут Илья Крылов, всем вам рад. Заглядывайте в программу с приветами и поздравлениями. Пишите прямо сейчас ВКонтакте и Одноклассниках русского радио и на номер 8-916-003-105-7. Доброй ночи, стол заказов и русское радио. Илья, меня зовут Арсений Иванов. Я из города Тулы. Хочу поздравить русское радио с днем рождения, который у вас был 2 августа. Желаю, чтобы ваша радиостанция всегда звучала во всех динамиках страны и мира. Вы лучшие, я вас люблю. Арсений, спасибо большое, очень приятно. Это взаимно. Дальше. Привет, любимое русское радио, с прошедшим днем рождения вас, любимые ведущие. Спасибо вам за позитив и настроение каждый день, который вы нам дарите. Пишу вам из города Белгорода. Огромный привет хорошему другу, брату, прекрасному человеку, куму Игорю Павловичу Ворожбитову из поселка Красная Яруга Белгородской области. Желаю, чтобы все у него было хорошо. Поздравляю с днем рождения, здоровья тебе, всего самого наилучшего. Твои родные и близкие пусть будут здоровы, написала Людмила.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: не слушала.
1: Слушайте «Маму» и «Русское радио». Я, Крылов Илья, продолжаю стол заказов. Хочу поздравить с юбилеем Наталью Алексеевну Хан. С днем рождения! Желаю тебе любви, счастья и здоровья. Пожелала семье Гончаровых, «Русское» присоединилась. Здравствуйте, «Русское радио». Сегодня 4 августа, день рождения у моей бабушки. Зовут ее Татьяна Анатольевна Лепилина. Желаю много денег, долгих счастливых дней жизни, море позитива. Оставайся всегда такой же веселый и одновременно мудрой. Пусть все твои мечты всегда сбываются. Успехов тебе во всех твоих затеях. Почаще улыбайся и помни, что бы ни случилось, у нас все будет хорошо. Это девиз «Русского радио». Сообщение твоего любимого внука Олега Алексеевича Худякова, Московская область, город Егорьевск.

0: на русском радио «Стол заказов».
1: Продолжаем. 8-916-003-105-7 наш номер. И жду вас, я, Крылов Илья, в ВК и Одноклассниках Русского. Здравствуйте, любимое русское радио. Здравствуйте. Хочу передать привет друзьям Ольге Ивану и любимому мужу Александру Вастеру. Хорошего нам вечера. Евгения, Германия, город Баун, Наталья. Дальше. Привет, Илья. Хочу поздравить своего лучшего друга Виталика с днем рождения. Дорогой Виталик, с днем варенья. Желаю тебе жизни на полную катушку. Пусть дела идут в гору, проблемы решаются по щелчку пальцев. Желаю кайфовать от того, чем ты занимаешься, и видеть вокруг себя только улыбающиеся лица. Пусть дом будет с полной чашей, где всегда уютно и ждут с нетерпением. И вас, русское радио, с днем рождения. Спасибо вам, прекрасных эфиров, песен, всего наилучшего. Анна оставила это послание ВКонтакте русского радио. Аня, спасибо большое. Нам очень приятно. Вашему другу привет.
0: «Стол заказов» на русском радио.

Я, Илья Крылов, тоже не отпускаю вас без внимания своего. Если написали на русское радио в стол заказов, ждите, сидите, ваше сообщение прозвучит. Спешу передать привет в Казахстан, в город Павлодар, в Россию, город Омск и Новосибирск. Всем хорошего времени суток. Быть всегда на позитиве. Пожелание это от Владимира и Натальи. Дальше пишет нам Кирилл из Москвы. Большой привет родным в Барнаул и в Москву. Также привет русскому радио и русской медиагруппе. Спасибо большое, Кирилл. Вы нас с прошедшим поздравляете еще раз с днем рождения. Доброй ночи, любимое русское радио. Большой привет вам из Красноярска. Всем желаю позитива и хорошего настроения от Анатолия. Большой привет всем из Норвегии, любимое русское радио. С днем рождения вас. Радуйте нас и дальше прекрасной музыкой. Дарите позитив, настроение. Мы едем на рыбалку, конечно, слушаем радио. Спасибо, что вы рядом, несмотря на расстояние и время суток. Ольга, Татьяна, Толик и Райнхольд отправили это прекрасное сообщение.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, кого забрать с собой в путь дальний? У нас продолжается «100 заказов» на русском радио. И, конечно, состояние прекрасное, расстояние, какие бы ни были, нипочем. Ну, на русском радио именно так. Доброе утро, Илья, любимое радио. Всем отличного денечка, прекрасного настроения, любви, тепла коллегам Анне, Наташе. Огромный привет от Светланы из Забайкалья. Огромный питерский привет верным слушателям любимой радиостанции. Поздравляю вас, весь ваш коллектив, русское радио, милую девушку Юлию Калинину. Огромное спасибо ей за вечерний эфир, парни. Ну как здесь без вас, дорогой наш Илья, двух Максимов, Дмитрия. А также с прошедшим праздником железнодорожника, машиниста поезда Санкт-Петербург-Москва Максима Латыгина, проводника поезда из Перми Павла и лучшего мастера подвижного состава Леонида Майора. Желаю вам, дорогие, крепкого здоровья, мирного неба над головой, любви, чтобы все было хорошо. Илья, огромное спасибо, что читаете мои сообщения. Очень рад. Проводник Павел, отличной поездки на юг, счастливого пути, зеленого светофора и обратно. Леониду огромное спасибо за его золотые руки и вашему коллективу. Верный друг и слушатель любимой радиостанции «Русское радио» Андрей Евгеньевич. С уважением, Илья. Андрей, спасибо. Пишите. Помогу, чем смогу всегда.
0: Стол заказов русского радио.

0: «Ах, эта свадьба» пела и плясала. Всем, кто планирует сыграть свадьбу, мои искренние поздравления. Ну и дальше в жизни, чтобы всегда было только совет да любовь. Илья Крылов у микрофона в ночной студии Русского радио. 2:34, время московское, но я не сплю. Как видите, слышите, веду стол заказов. Поздравьте, пожалуйста, меня с днем рождения, написала Тамара из Ростова-на-Дону. Тамара, поздравляем, всего самого наилучшего. Передайте привет внучке Алисе Паниной, скучает без меня на даче. Светлячок, я тебя обожаю, твоя бабочка, она же бабушка. Русскому радио процветания и всем хорошего вечера. Ну, как только дети своих бабушек не называют, да, бабуля и так далее. Вот папочка тоже. Так, дальше. От Нюши Дудевой доброй ночи всем. Максим пишет: передаю привет своей любимой сестренке Лене и племяшке Ирине. 12 лет не виделись, вот встретились в Петербурге. Максим, ну это же прекрасно. Долго не виделись. Есть о чем поговорить, что обсудить. И опять же, Питер — прекрасный город.
1: Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.
1: Ты не придешь.

Вы слушаете «Русское радио», у нас продолжается «Стол заказов». Меня зовут Илья Крылов. Мария Галлингер пишет: «Здравствуйте, любимое «Русское радио». Большой привет моему мужу Андрюше и доченьке Виктории. Едем с отпуска из Испании домой в Кёльн. Спасибо, семья, тебе за отпуск. «Русское радио, с прошедшим днем рождения вас! Дальнейшего вам процветания. Пожелайте, пожалуйста, хорошей рабочей недели семье Руссо, Диане, Любомиру и совет Полины и Инны. Доброй ночи, «Русское радио», с праздником вас прошедшим. Вещайте, радуйте нас. Максим Петренко, город Россош. Так, следом вот такое послание. Любимое «Русское радио», поздравляю всю вашу команду с днем рождения, который вы отметили. Желаю вам, вашим семьям мирного неба над головой, здоровья, чтобы вы каждый день делали красивее. И также поздравляю своего мужа Александра с прошедшим днем железнодорожника. Желаю ему и коллегам удачной дороги. Татьяна Володина написала на «Русское радио».

0: Если вам нравится передавать приветы, поздравлять, не останавливайте себя и продолжайте в том же духе сегодня в 14.00 по Москве. Это время выхода в эфир Русского радио ближайшего стола заказов. Ну, а этот мы завершаем. Доброй ночи. Поздравьте, пожалуйста, мою дочь Людмилу Швиденко. С днем рождения. Ей сегодня исполняется 34 года. Передайте привет от меня мамы и брата Матвея. Привет из Биробиджана, Еврейской автономной области. Русское радио поздравлению Людмилы присоединяется. Мишенька Косов, с днем рождения, любим тебя, наш классный папа, будь здоров и счастлив, твои жена и дочки. И вот такое успеваю. Здравствуйте, любимое Русское радио, огромный привет моему братику Денису от Ларисы, Республика Корея.
1: Радиоканал Русское радио. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.